0: Энциклопедия народной мудрости Марины Федункин.
1: Если добавить в лужу соли, получится маленькое море.
0: Это радио «Дача».

Дача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 7763457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Конечно.

0: нужно просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Проверьте здоровье быстро, просто и надежно. До 31 октября комплексы базовых анализов «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин В12 и железо от 540 рублей. Липидограмма от 590. Витамин D и ферритин от 890 рублей. «Хеликс» и «Хеликс Лайт» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество городов-участников ограничено. Акция действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Радио «Дача» представляет 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
3: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
2: Александр Шоуа и группа «Непара».
3: Полина Гагарина.
2: Артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
3: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: Радио Дача. Погода.
1: Спонсор прогноза погоды — торговый комплекс «Балтия». Сегодня в Волоколамске слабая морось, температура плюс 13 градусов. Ветер северо-западный, 4 метра в секунду. Давление 757 миллиметров ртутного столба. Завтра пасмурно, плюс 8, плюс 14 градусов. Ветер западный, 4 метра в секунду.
2: Планируете ремонт? Строите дом? Или хотите облагородить ваш участок? Торговый комплекс «Балтия» – ваше универсальное решение. Все для строительства, ремонта и благоустройства в одном месте. Десятки тысяч товаров и решений. Быстрая и надежная доставка. Только проверенные бренды. «Балтия» – хозяйство в гармонии с собой и миром. Красногорск, 27-й километр Новорижского шоссе, владение 2.

0: все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Проверьте здоровье быстро, просто и надежно. До 31 октября комплексы базовых анализов «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин В12 и железо от 540 рублей. Липидограмма от 590. Витамин D и ферритин от 890 рублей. «Хеликс» и «Хеликс Лайт» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество городов-участников ограничено. Акция действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Радио «Дача» представляет 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
3: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
2: Ольга Зарубина.

0: артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+.
2: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звездочка 2023, звездочка 2023 и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом, без химии. Он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности «Секрет императора» полностью безопасен. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности. Звездочка 2023. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. Звездочка 2023. Звездочка 2023. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участник музыкального праздника
0: Михаил Шуфутинский.
2: В суматохе дня, не отрицая, говорю себе, но...

любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах.

0: девушкам улыбки, цветы и, конечно, любовь. Yeah!
1: Энциклопедия народной мудрости Марины Федункин.
2: Хороший хирург всегда поможет плохому танцору.
1: Это радио «Дача».
3: Если хочешь танцевать,

0: на просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Джак Т9.
4: Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
5: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
6: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
5: Михаил

0: артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+.
2: Руки словно чужие, пальцы скованы, дрожат. Застегнуть пуговицу, завязать шнурки, подержать кружку – все требует невероятных усилий. Это не просто неудобство, это потеря независимости. Все объяснимо. Суставы рук каждый день выдерживают колоссальную нагрузку. С годами суставы теряют влагу, хрящевая ткань истончается, а синовиальная жидкость перестает выполнять свою защитную функцию. Попробуйте Arsil Artra. Сейчас его можно получить абсолютно бесплатно. Звоните звездочка 2023. И узнаете, как это сделать. Звездочка 2023. В составе Arsil Artra ценнейший тюленей жир, который содержит сквален и 24 вида полиненасыщенных жирных кислот, включая известные омега-3. 5, 6, 7, 9 – это незаменимый источник питания для суставов, хрящей, связок и суставной сумки. Они участвуют в процессе укрепления плотности костной ткани, поддержании эластичности и гибкости суставов и хрящей, в обновлении синовиальной жидкости. Arsil Artra – это забота о ваших руках, чтобы каждый пальчик как можно дольше сохранял ловкость. Пусть каждое движение дается легко. Получите Arsil Artra бесплатно. Звоните звездочка 2023. Наслаждайтесь жизнью. Звонки по России бесплатные. Звездочка 2023. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский, проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. УГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Оксана. Я звоню из города Омска. Хочу передать привет своему любимому мужчине Михаилу и пожелать ему всего хорошего на сегодняшний день. Поставьте, пожалуйста, какую-нибудь веселую песню для настроения.

0: Радио Дача. Погода.
1: Спонсор прогноза погоды – торговый комплекс «Балтия». Сегодня Волоколамский туман, температура плюс 12 градусов, ветер западный 3 метра в секунду, давление 758 миллиметров ртутного столба. Завтра пасмурно, плюс 8, плюс 14 градусов, ветер западный 4 метра в секунду.
2: Планируете ремонт? Строите дом? Или хотите облагородить ваш участок? Торговый комплекс «Балтия» – ваше универсальное решение. Все для строительства, ремонта и благоустройства в одном месте. Десятки тысяч товаров и решений. Быстрая и надежная доставка. Только проверенные бренды. «Балтия» – хозяйство в гармонии с собой и миром. Красногорск, 27-й километр Новорижского шоссе, владение 2.

0: все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Будь подвижным, энергичным, с гелем «Активист». Двигайся легко, свободно, с гелем «Активист». С гелем «Активист» в активную жизнь.
2: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. «Битва поколений» на Муз-ТВ. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. «Битва поколений», пятый сезон. Это новый вызов. Премьера
3: с 12 сентября по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
4: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
5: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
4: Александр Шоуа и группа «Непара».
5: Полина Гагарина.
4: Артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
5: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
3: Категория 12+.
6: Таракан, таракан, тараканище, блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш, таракан из дома марш. Блокбастер – мощное средство.
7: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом. Без химии он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности секрет императора полностью безопасен. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности. Звездочка 2023. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация о анонимно. Звонок по России бесплатный. Звездочка 2023. Звездочка 2023. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Виктор. Я из города Раменского. Хотел бы заказать песню для своих коллег Натали. Спасибо, радио «Дача». Всем отличной пятницы.

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукасат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукасат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать Мукасат и живите в движении.
3: Мукасат капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: Мукасат капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы Мукасат.
4: БАД не является лекарственным средством.
5: В Москве 7 часов утра. С вами радио.

0: Радио Дача. Реклама.
1: Встречайте финал лета в Басовском, на берегу Волги. Полный пансион, спа, бассейн, конюшня. Все включено. Спецпредложение. Скидка 15% по промокоду РАДИО. Забронируйте на басовская.ру.
2: Вот на 100. Тверская область. Имокимский, территория Басовская. Угрин 113-774-629-00.
0: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: Дачные объявления. Каждое утро на радио «Дача» гороскоп.
1: Звезды подскажут, как поймать удачу за хвост и провести день правильно.
0: По будням.

0: Кадиллак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 миллионов 619 тысяч рублей. Джак Т9. Водитель премии внедорожник года 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
2: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
5: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства – Stenot T4L. Больше технологий и комфорта – Stenot T7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Tenet по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
6: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
7: Когда боль не дает покоя,

0: Все условия кредита на сайте bbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВ-банк». Лицензия ЦБ РФ номер 841.
1: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Ольга Зарубина.

0: Популярные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+. Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любов.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Ваня. Я из Твери. Хочу передать привет моим друзьям, моей девушке. Ее зовут Оля. И поставьте для нас песню «Елки в Прованс». Спасибо, радио «Дача».

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукасат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукасат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать «Мукасат» и живите в движении.
3: «Мукасат» капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: «Мукасат» капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы «Мукасат».
4: ВАД не является лекарственным средством.
5: В Москве 8 часов утра. Вы слушаете «Радио Дача».

0: новости.
1: Московское время 8 часов утра. До фестиваля «Удачные песни» осталось 15 дней. С новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. В Минпромторге поддержали предложение депутатов Госдумы о повышении доступности льготного автокредитования для многодетных семей. Речь идет, в частности, об отмене ограничения максимальной стоимости машины. Ведомство разработало поправки, отменяющие лимит в 2 миллиона рублей. В результате семьи получат возможность приобретать транспортные средства любого ценового сегмента, при этом размер господдержки будет увеличиваться соразмерно стоимости автомобиля. Более того, предлагается разрешить объединять федеральную скидку с региональным материнским капиталом или иными мерами поддержки, действующими в субъектах. Добавлю, сейчас в России насчитывается почти 2 миллиона 900 тысяч многодетных семей, в которых воспитываются около 9,5 миллионов детей. Страховщики начали предлагать отдельные полисы, покрывающие убытки от повреждений автомобилей при атаках беспилотников. Так, в сентябре одна из компаний запустила страховку стоимостью от 3000 рублей в год, пишут «Известия». Страховщики готовы брать на себя такой риск из-за возросшего спроса и накопления статистики страховых случаев. В Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и других крупных городах полис может найти значительную аудиторию благодаря невысокой цене. По мнению экспертов, спрос будет во многом зависеть от простоты продукта, в частности, четких условий страхового случая и несложного порядка получения выплаты. Официальный курс доллара, установленный Центральным банком на сегодня, 84 рубля 35 копеек. Стоимость евро 98 рублей 29 копеек. Это все новости к данной минуте. С вами была Юлия Насонова. Оставайтесь в компании «Радио Дача». Всем желаю легкой пятницы и хорошего настроения.
0: Прямо сейчас.

0: Говорят, что по танцам женщины определяют, каков молодой человек в любовных делах. И вот такое признание довольно смелым является, как по мне. Меня зовут Андрей Фролов. Всем желаю доброго утра и в ритме танца двигаться по направлению на работу. Тем более, если у вас нет второй половины, может быть, кого-то и привлечете. Естественно, мы создадим соответствующее музыкальное сопровождение только лучшими хитами от ваших любимых отечественных исполнителей. Очень скоро, буквально через короткую паузу, в ваших динамиках появится Лолита, так что оставайтесь, далеко не убегайте.
1: Погода. Спонсор прогноза погоды — торговый комплекс «Балтия». Сегодня волоколамский туман, температура плюс 12 градусов, ветер западный 3 метра в секунду, давление 758 миллиметров ртутного столба. Завтра пасмурно, плюс 8, плюс 14 градусов, ветер западный 4 метра в секунду.
2: Ремонт? Строите дом или хотите облагородить ваш участок? Торговый комплекс «Балтия» – ваше универсальное решение. Все для строительства, ремонта и благоустройства в одном месте. Десятки тысяч товаров и решений. Быстрая и надежная доставка. Только проверенные бренды. «Балтия» – хозяйство в гармонии с собой и миром. Красногорск, 27-й километр Новорижского шоссе, владение 2.
3: Реклама. Москонцерт приглашает в мир великого балета. На сцене Москонцерт-холла шедевры мирового балета в исполнении театра классической хореографии под руководством Элика Меликова. «Ромео и Джульетта», «Кармен», «Лебединое озеро», «Копелия» и «Спящая красавица». 5 вечеров. Любовь, страсть, сказка и красота классического танца. С 5 по 27 сентября в Москонцерт-холле. Каланчевская, 33. Билеты на сайте Москонцерта mosconcert.moscow.
4: Время сильных брендов. Медиахолдинг «Новое радио». Сеть популярных радиостанций с максимальным охватом и высокими рейтингами. Что получаете вы? Оперативность исполнения, индивидуальные тарифы и безупречный сервис от топовых маркетологов индустрии. Креативные, эмоциональные и психологические, творческие и образные приемы в создании рекламы. «Новое радио». Качество, которое конвертируется в продажи.
5: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8 966 138 138 4.

Сегодня 11 сентября, пятница. Раком, скорпионом и козерогом может показаться, что окружающие делают все слишком медленно. Не подгоняйте людей без необходимости. Помните, поспешишь, людей насмешишь. Овнам, девам и весам день подходит для переговоров и обсуждения рабочих условий. Если вам нужно попросить об изменении графика, оплате или распределении обязанностей, говорите прямо и конкретно. Тельцам, львам и рыбам может неожиданно повезти с покупкой. Возможно, скидка, удачное предложение или найдете вещь, которую давно искали, но не берите слишком много лишнего, только потому что цена кажется привлекательной. Близнецам, стрельцам и водолеям стоит вечером отключиться от рабочих вопросов. Встреча с друзьями или обычная прогулка окажутся гораздо полезнее очередного часа перед экраном.

0: Энциклопедия народной мудрости Марины Федункин.
1: Вставать в 6 утра легко. Главное подобрать удобный часовой пояс.
0: Это радио «Дача».

0: Seven Rose с песней «Черная смородина» про васильки, смородину и прочее. Такое фетовское настроение создано в эти минуты здесь на радио «Дача». И очень, кстати, в пятницу утром давайте чуть-чуть помедитируем. Глубокий вдох, выдох, чтобы все прошло без стресса. Сегодня такое у меня пожелание для вас. И, естественно, попробуем создать подобное настроение благодаря нашему плейлисту. Я думаю, все получится, потому что у нас только лучшие хиты от ваших любимых отечественных исполнителей. Помните, всегда хорошо там, где есть радиодача.
1: Реклама. Встречайте финал лета в Басовском на берегу Волги. Полный пансион, спа, бассейн, конюшня. Все включено. Спецпредложение. Скидка 15% по промокоду РАДИО. Забронируйте на басовская.ру. ООО «Простор», Тверская область, МО «Кимский», территория Басовская, тип. Угрин 113-774-629-00.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: Эфир с Тони Джеггером и Рок Абарванс. Крепичный квартет прерывают овации. А дальше реклама. Цены на акции. Новости всего мира. Банкротство банков. Кризис. Концерты каких-то банков. Курсы валют. Нефть. Деньги. Далекие войны. Авианосцы на рейде. Полжизни в машине. Полжизни с радио. Хит-парадная паранойя на ранней стадии. Вроде музыка есть, но мало что трогает. Вокруг равнодушный город со своими заботами. Вдруг радио затихает, пропуская мои мысли. Гудки машин, визг тормозов, ни недели и числа. Тучи плывут, разрываются. Еще немного, и небо чисто.
1: Радио волнами.
2: Да какой он хорошенький, положительный со всех сторон. Это Дмитрий Маликов, прям сын маминой подруги и муж маминой подруги, да и сама мамина подруга. В общем, конечно, есть на что ориентироваться среди наших артистов, которые звучат в плейлисте «Радио Дача». И мы будем продолжать радовать вас ими, этими стопроцентными золотыми хитами, а также свежими новинками. Оставайтесь рядышком. Если даже нет доступа к FM-приемнику, всегда можно заполучить эфир любимой радиостанции. Благодаря Яндекс.Радио скачивайте приложение. Там можно посмотреть весь плейлист, любимые композиции добавить в избранное. Пользуйтесь с удовольствием.
3: Реклама. Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирайте выгодно.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Абфинансбанк» не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
5: Кэш можем.

0: выгодно просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Когда боль не дает покоя,

0: замедляющее действие при боли в мышцах и суставах.
1: Салвисан.
0: Имеются противопоказания. Необходимо консультироваться со специалистом.
2: Проверьте здоровье быстро, просто и надежно. До 31 октября комплексы базовых анализов Helix и Helix Light по сниженным ценам. Витамин В12 и железо от 540 рублей. Липидограмма от 590. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Helix и Helix Light – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество городов участников ограничено. Акция действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости КВЛ Дарго? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный КВЛ Дарго надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры КВЛ Сити и убедитесь сами.
4: Возрастное ограничение 13+.
5: Современные подходы к вашему огороду. Расскажем, покажем и откроем все секреты. Смотрите программу «Огород с Блокиным Мечталиным» каждый день в 19:00 на телеканале «Усадьба» для зрителей старше 12 лет.
6: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
7: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
6: Михаил Шуфутин.

0: артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+. Александр Петров снова зажигает огни легендарного Форда.
2: Погнали!
0: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон с 13 сентября в 21:00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
3: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель Титаник Делюкс, гольф Белек. Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Я звоню вам Сергею Посад. Меня зовут Василий. Я хочу передать привет своей любимой жене Екатерине и дарю песню группы «Фабрика». А вам, радио «Дача», большое спасибо, что вы есть.

0: новости.
1: Московское время 9 часов утра. До фестиваля «Удачные песни» осталось 15 дней. С новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Сервисом «Мобильный избиратель» на портале госуслуг воспользовались уже более 1 миллиона человек, сообщили в Минцифры. Он предназначен для тех, кто в дни выборов будет находиться не по адресу прописки. С его помощью можно выбрать участок на всей территории страны для голосования на выборах в Госдуму. Больше всего данным сервисом воспользовались жители столицы Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Московской и Воронежской областей. Напомню, выборы в Госдуму пройдут с 18 по 20 сентября. Овощи, входящие в борщевой набор, подорожали. Как пишет газета «Коммерсант», больше всего увеличилась стоимость капусты на 38%. Также в цене выросли свекла, картофель, лук и морковь. В издании отметили, что такой динамике способствовали сокращение посевных площадей после прошлогоднего обвала цен и увеличение издержек аграриев. Кроме того, выросла стоимость доставки овощей из регионов и рабочей силы. Грандиозный музыкальный фестиваль «Удачные песни» в этом году посвящен 20-летию радио «Дача». Это значит, что вас ждут только 100% хиты, красочное шоу, зажигательные танцы и все любимые звезды на одной сцене. Танцуем и подпеваем «Удачным песням» 26 сентября в Лайф-арене. Для вас выступят Филипп Киркоров, Николай Басков, Владимир Пресняков, Полина Гагарина, группа «Комбинация», Андрей Державин и многие другие. Все подробности на сайте «Удачные песни». Песни.рф. Возрастное ограничение 12+. Это все новости к данной минуте. С вами была Юлия Насонова. Оставайтесь в компании «Радио Дача». Всем желаю хорошего дня и отличного настроения.
0: Прямо сейчас

сила притяжения была открыта случайно по легенде. Ну, все знаете эту историю с яблоком. Я желаю вам, конечно же, сегодня хотя бы разок крикнуть «Эврика» и решить все, что не получалось в рабочие часы всю неделю. Закончить дела, заботы и двинуть на выходные как можно раньше. Но еще, чтобы это восклицание было не таким болезненным, как у того самого древнего грека. Что ж, Владимир Пресняков только что был в ваших динамиках. Кстати говоря, один из участников нашего юбилейного фестиваля «Удачные песни». Там еще огромное количество крутейших ваших любимых артистов соберется. Все билеты и информация подробная уже на сайте удачныепесни.рф. Времени остается совсем немного. Двигайте туда. Возрастное ограничение 12+.

подобные слова. Я уверен, что девчонки от начальника были бы не прочь услышать что-то другое, типа премия, короткий день и благодарность от руководства. И, естественно, желаю в этот день вам только успехов на рабочем месте. Меня зовут Андрей Фролов. Всем доброго утра. Оставайтесь рядышком с радио «Дача». Помните, всегда хорошо там, где мы.

0: всех разные критерии хорошей жизни и клевости. Это величины относительные. Абсолютным является лишь одно. Хорошая музыка. Здесь золотой стандарт. Эфир «Радио Дача». Потому что у нас только лучшие хиты и свежие новинки от лучших отечественных исполнителей. Мы продолжим непременно через короткую паузу. Оставайтесь, далеко не убегайте.
1: Дачные объявления. Знает, как выращивают растения ученые, что современная наука говорит об удобрениях, как сделать так, чтобы получать невероятные урожаи.
2: Каждые выходные на «Радио Дача» прямиком из своей лаборатории эксперт поделится самыми неожиданными и полезными знаниями о растениях.
1: Узнаем полезные советы от Михаила Журавлева, автора блога «Логово ботаника» в «Одноклассниках».
2: Хорошо устроено. В субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30.
1: На волнах «Радио Дача».
3: Реклама. А вы уверены, что знаете обо всех своих деньгах? У миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но где они находятся и сколько их накопилось? В программе «Подушка безопасности» на «Радио Дача» вместе со Сбербанком расскажем, как найти эти деньги и узнать, сколько их. С 7 по 18 сентября поговорим о средствах накопительной пенсии просто, понятно и без лишних сложностей. 16+.
4: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, Майсол Висар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Майсол Висар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Майсол Висар.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-Банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму — 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
7: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан» – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Конечно.

0: Условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВБ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Память стала подводить? Усталость, раздражительность и плохой сон? Одна из причин – дефицит лецитина. А ведь наш мозг на 30% состоит именно из него. Но восполнить нехватку лецитина едой почти невозможно. Но есть простое решение. Наш лецитин. Наш лецитин произведен из подсолнечника. Покупайте наш лецитин в аптеках вашего города и на маркетплейсах. Позаботьтесь о себе уже сегодня. БАД не является лекарственным средством.
2: ООО «Юлексфарм». ОГРН 102-230-198-36-48.
3: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
4: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
3: Александр Шоуа и группа.

0: билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
1: Категория 12+.
2: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Лариса Долина, Артур Пирожков, Любовь Успенская, Эй-Йо-Ла, Елена, Казан. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
3: С 12 сентября по субботам в 17:00. Категория 16+.
4: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день. Встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Анжела. Я звоню из города Москвы. Наш коллектив ООО «Привилегия сервис» поздравляет нашу коллегу Грибович Анну Юрьевну с днем рождения и желает ей крепкого здоровья, терпения, успеха во всех ее делах и просто женского счастья. И поставьте для нее, пожалуйста, хорошую песню. Спасибо, радио «Дача».

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукосат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукосат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать Мукосат и живите в движении.
3: Мукосат капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: Мукосат капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы Мукосат.
4: ВАД не является лекарственным средством.
5: В Москве 10 часов утра. Вы слушаете «Радио Дача».

0: Новости.
1: Московское время 10 часов утра. До фестиваля «Удачные песни» осталось 15 дней. С новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Россияне могут изменить способ доставки пенсии с почты на банковскую карту через портал госуслуг. Как рассказали в социальном фонде, на сайте нужно открыть заявление, указать способ доставки на счет, выбрать нужный банк, счет и проверить его реквизиты. Там уточнили, что ввести информацию о нужном счете, если она не появилась автоматически, можно самостоятельно. Заявление о смене способа доставки пенсионной выплаты также можно подать в клиентских службах социального фонда и в офисах МФЦ. Количество недоброкачественных лекарственных препаратов на российском рынке за 6 лет сократилось в разы. Такое заявление сделала глава Росздравнадзора Алла Самойлова. По ее словам, ведомство на протяжении 6 лет использует систему маркировки медикаментов. Это имеет ключевое значение для обеспечения безопасности препаратов. Она подчеркнула, что это является гарантией, что наши пациенты используют только качественные и безопасные лекарства. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов рекомендовал удалять использованные СМС-коды подтверждения из портала госуслуги, банков и других сервисов сразу после завершения операции. По словам парламентария, такой код рассчитан на определенное действие и ограниченное время, поэтому можно его не хранить. При этом, пока срок его действия не истек, мошенники могут попытаться перехватить или выманить его у человека. Более того, по подобным СМС аферисты могут узнать, какими услугами пользуется гражданин. Если это станет известно постороннему, злоумышленникам будет легче придумать конкретную легенду. Это все новости к данной минуте. С вами была Юлия Насонова. Оставайтесь в компании «Радио Дача». Всем желаю легкой пятницы.
0: Прямо сейчас –

0: Энциклопедия народной мудрости Марины Федункин.
1: Суровая русская осень, удивительно. Она включает в себя сразу все четыре времени года.
0: Это радио «Дача».

0: нашем эфире, конечно, только лучшие хиты, но некоторые все-таки выделяются на общем фоне, как, например, вот эта песня Ирины Аллегровой «Хорош муж, с которым ты живешь». Иногда, конечно, еще лучше муж, с которым ты уже не живешь. Но, в общем, это уже подробности, знаете ли, которые лучше опустить и наслаждаться по-прежнему вашими любимыми песнями. Их продолжим запускать к вам в динамике через короткую паузу. Оставайтесь рядышком. У нас там впереди Александр Маршал, Филипп Киркоров и еще много крутых композиций приготовлено.
1: Погода. Спонсор прогноза погоды – торговый комплекс «Балтия». Сегодня в Волоколамске местами кратковременный дождь, температура плюс 10 градусов, ветер западный 5 метров в секунду, давление 758 миллиметров ртутного столба. Завтра пасмурно, плюс 8, плюс 14 градусов, ветер западный 4 метра в секунду.
2: Планируете ремонт? Строите дом? Или хотите облагородить ваш участок? Торговый комплекс «Балтия» – ваше универсальное решение. Все для строительства, ремонта и благоустройства в одном месте. Десятки тысяч товаров и решений. Быстрая и надежная доставка. Только проверенные бренды. «Балтия» – хозяйство в гармонии с собой и миром. Красногорск, 27-й километр Новорижского шоссе, владение 2.
3: Реклама. Москонцерт приглашает в мир великого балета. На сцене Москонцерт-холла шедевры мирового балета в исполнении театра классической хореографии под руководством Элика Меликова. «Ромео и Джульетта», «Кармен», «Лебединое озеро», «Копелия» и «Спящая красавица». 5 вечеров. Любовь, страсть, сказка и красота классического танца. С 5 по 27 сентября в Москонцерт-холле. Каланчевская, 33. Билеты на сайте Москонцерта mosconcert.moscow.
4: Время сильных брендов. Медиахолдинг «Новое радио». Сеть популярных радиостанций с максимальным охватом и высокими рейтингами. Что получаете вы? Оперативность исполнения, индивидуальные тарифы и безупречный сервис от топовых маркетологов индустрии. Креативные, эмоциональные и психологические, творческие и образные приемы в создании рекламы. «Новое радио». Качество, которое конвертируется в продажи.
5: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8 966 138 138 4.

занят, не занят, жизнь такая штука. Только встала, место потеряла, если вы понимаете, о чем я. Хороших выходных всем желаю, в том числе и в плане романтики. Скрасить любой вечер поможем нашим шикарным плейлистом. Всегда придем на помощь здесь, на Радио Дача. Меня зовут Андрей Фролов. Классного настроения желаю. Рассказываю о наших ближайших музыкальных планах. Среди прочего мы услышим через короткую паузу группу «Корни», также Леонида Агутина, и подоспеет Юлия Михальчик. Оставайтесь рядышком, далеко не убегайте.

0: вместе с вами падать листья. Желание интересное, необычное, как минимум. У многих, уверен, к концу рабочей недели имеется в мыслях что-то подобное. Только там, скорее всего, про постельку, про выспаться как следует, набраться сил. Ни в коем случае не дразнюсь. Друзья, просто мотивирую. Держитесь, конец недели уже на горизонте маячит. Оставайтесь с Радио Дача. Вместе все вышеперечисленное сделать куда проще и веселее. К музыкальной составляющей нашего эфира вернемся очень скоро. Всем бодрого утра.
1: Дачные объявления.
2: Отмечаем выходные вместе. В эфире Радио.

0: московскому времени.
1: Настройтесь на позитив.
0: Включайте радио «Дача».
2: Реклама. Когда боль не дает покоя,

0: замедляющее действие при боли в мышцах и суставах.
1: Салвисар.
0: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Радио «Дача» представляет 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
6: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
5: Ольга Зарубина.

0: артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+.
2: Память стала подводить? Усталость, раздражительность и плохой сон – одна из причин дефицит лецитина. А ведь наш мозг на 30% состоит именно из него. Но восполнить нехватку лецитина едой почти невозможно. Но есть простое решение – наш лецитин. Наш лецитин произведен из подсолнечника. Покупайте наш лецитин в аптеках вашего города и на маркетплейсах. Позаботьтесь о себе уже сегодня. БАД не является лекарственным средством.
3: ООО «Евексфарм». ОГРН 102-230-198-36-48.
0: Александр Петров снова зажигает огни легендарного Форда. Погнали! Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
4: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф-Белек. Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, многоуважаемая радиодача. Звоню из поселка Знамя-Карловское. Зовут меня Валентина Ивановна. Дочки Раиса, Галина, Ольга со своими семьями. Хотим поздравить Александра Евгеньевича с днем рождения. Желаем отличного здоровья, семейного благополучия, чистого неба над головой и всего наилучшего. Подарок от всех нас. Исполните, пожалуйста, песню Надежды Катышевой «С днем рождения». Вам, радиодача, большое спасибо и дальнейшего процветания.

0: новости.
1: Московское время 11 часов дня. До фестиваля «Удачные песни» осталось 15 дней. С новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. В Госдуме предложили создать единый сервис подачи заявлений на кредитные каникулы во все банки. Как пишет РИА Новости, он должен позволять заемщику выбрать конкретный кредитный договор и кредитора, сформировать требования по установленной форме, приложить необходимые документы и автоматически передать материалы. Срок замены вышедших из строя электросчетчиков с будущего года сократится с 6 до 3 месяцев. Данное изменение направлено на то, чтобы россияне не оставались без исправного прибора учета на длительное время, а также быстрее получали новый счетчик. По словам депутата Госдумы Александра Якубовского, вопросом замены приборов должны заниматься не собственники жилья, а гарантирующий поставщик электроэнергии в многоквартирных домах или сетевая организация в частном секторе. Грандиозный музыкальный фестиваль «Удачные песни» в этом году посвящен 20-летию радио «Дача». Это значит, что вас ждут только 100% хиты, красочное шоу, зажигательные танцы и все любимые звезды на одной сцене. Танцуем и подпеваем «Удачным песням» 26 сентября в Лайф-арене. Для вас выступят Филипп Киркоров, Николай Басков, Владимир Пресняков и многие другие. Все подробности на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. Прошедший август стал самым жарким в мире. Как пишет РБК со ссылкой на экспертов, средняя температура воздуха у поверхности Земли составила 16,96 градуса. Это на 0,85 градуса больше среднего показателя для периода с 1991 по 2020 годы. Это все новости к данной минуте.
0: Прямо сейчас.

это инструмент, на котором как будто бы невозможно сыграть грустную музыку. Хоть и очень старались Александр Панайотов и Алексей Чумаков, у них тоже не получилось. Также бодро будем продолжать и далее разгонять эту пятницу. Меня зовут Андрей Фролов. Всем доброго утра желаю и, естественно, скорейшего завершения этого трудового дня. Отправиться всем на выходные и как следует их провести только в компании лучших песен от ваших любимых отечественных исполнителей, которые будем ставить и далее, несмотря ни на что. Через пару коротких минут услышим новинку от Люси Чеботиной под названием «Горгона». Также появится «Мистер Кредо» и не только.

никуда не нужно бежать, торопиться, стрессовать. Такой небольшой оазис спокойствия и демо выходных мы устраиваем ежедневно в эфире радио.

«Удача» с 12 до 13.00. В программе «Удачный час» общаемся, слушаем любимые хиты и делаем передышку посреди очередного трудового дня. Присоединяйтесь обязательно, ни в коем случае не пропускайте, буду всех ждать. Ну а далее на радио «Удача» спустя короткую паузу услышим с вами группу «А-студио», также подоспеет Ольга Бузова и не только.

0: тобой доверяем словам вашим в программе «Удачный час». И именно вашим словам посвящены эти 60 минут. Напоминаю, что уже собираю ваши музыкальные заявки потихонечку по номеру в Москве 8-495-995-2555. Также пишите нам в группе ВКонтакте и мессенджере «Макс». Все текстовые послания зачитаю обязательно по возможности, естественно. Ну и продолжу радовать только лучшими хитами от ваших любимых исполнителей. Оставайтесь и присоединяйтесь.
1: Дачные объявления. Хит-парад «Горячая десятка» на радио «Дача». Лидер ваших симпатий на прошлой неделе.
2: Красота твоя, Луиза, манит как магнит. Иголку снова тянет.
3: Какая песня займет первую строчку на этой неделе?
1: Узнаем сегодня в 7 часов вечера по московскому времени. Хит-парад «Горячая десятка» на радио «Дача». Не пропустите! Реклама.
4: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
7: Память стала подводить? Усталость, раздражительность и плохой сон – одна из причин – дефицит лецитина. А ведь наш мозг на 30% состоит именно из него. Но восполнить нехватку лецитина едой почти невозможно. Но есть простое решение – наш лецитин. Наш лецитин произведен из подсолнечника. Покупайте наш лецитин в аптеках вашего города и на маркетплейсах. Позаботьтесь о себе уже сегодня. БАД не является лекарственным средством.
8: ООО «Ювексфарм». ОГРН 102-230-198-36-48.
1: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
9: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Михаил Шуфутинский.

0: артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+.
2: Современные подходы к вашему огороду. Расскажем, покажем и откроем все секреты. Смотрите программу «Огород с Блокиным Мечталиным» каждый день в 19:00 на телеканале «Усадьба» для зрителей старше 12 лет.
3: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Я Денишкина Татьяна из поселка Правдинский Московской области. Хочу поздравить своего внука Орлова Юрия с днем рождения. Ему сегодня исполнилось 31 год. Юра, хочется пожелать тебе хорошего здоровья, успехов во всех делах. И, конечно, пока ты молодой, береги себя и оставайся молодым и красивым. И пусть прозвучит песня «Корабли». Спасибо, радио «Дача».

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукосат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукосат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать «Мукосат» и живите в движении.
3: «Мукосат» капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: «Мукосат» капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы «Мукосат».
4: БАД не является лекарственным средством.
5: В Москве полдень. Вы слушаете «Радио Дача».

0: новости.
1: В Москве полдень до фестиваля «Удачные песни» осталось 15 дней. С новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Старшеклассники в России смогут изучать все предметы на базовом уровне со следующего учебного года. Новый образовательный стандарт позволит ученикам не выбирать углубленные дисциплины, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. Он напомнил, что сейчас обязательно изучение не менее 2 предметов на углубленном уровне. При этом сохраняется обучение по 6 профилям. Школы смогут гибко формировать узконаправленные группы. Ранее Сергей Кравцов заявил, что никакого искусственного выдавливания выпускников 9 классов из школ быть не может. Отбор в профильные классы не должен быть препятствием для дальнейшего обучения. Движение транспорта на Садовом кольце ограничат завтра в связи с проведением Московского осеннего велофестиваля, а также велогонок «Россия и Москва». Его будут перекрывать с 7 утра, а открывать по мере прохождения велоколонны. Кроме того, в это время будут закрыты, в частности, улицы Косыгина, Смоленская и Большая Дорогомиловская, Воробьевское шоссе, Бережковская набережная, набережная Тараса Шевченко, Бородинский мост. Водители призвали быть крайне внимательными за рулем и заранее выбирать альтернативные маршруты движения. Классическое бабье лето начнется в Москве в середине осени. Как сообщили в центре ФОБОС, оно придет в столицу в среду на наступающей неделе. Воздух днем будет прогреваться до плюс 23. Между тем, пока в регионе прохладно. Так, сегодня будет до 20 градусов выше нуля. Ожидаются дожди различной интенсивности. Выходные температурные значения будут такими же, осадки маловероятны. Этот выпуск завершен, а далее не пропустите программу по вашим заявкам «Удачный час». С вами была Юлия Насонова. Оставайтесь в компании «Радио Дача». Всем желаю хорошего дня.
0: На «Радио Дача» «Удачный час».
2: Интерактивный час под названием «Удачный» стартует здесь, на радио «Дача». Естественно, вы являетесь главными героями этих 60 минут. Пишите в группе ВКонтакте «Радио «Дача». Там на стене уже опубликован специальный пост, комментарии к нему открыты. Именно оттуда и буду зачитывать все, что пришлете. Правда, если будет слишком много сообщений, буду концентрироваться только на самых искренних, подробных и интересных, какой, например, уже там оставили. Поздравления с днем рождения летят любимой Машеньке Бердяшкиной. Хочет сказать тебе, Денис, огромное спасибо за каждый день, проведенный вместе. Ты мой самый близкий человек, пишет он. Моя поддержка и опора, моя любовь и вдохновение. Желаю тебе крепкого здоровья, бесконечного счастья и исполнения всех заветных мечтаний. Пусть каждый день будет наполнен радостью, улыбками и приятными сюрпризами. Я благодарен судьбе за то, что она подарила мне такую необыкновенную женщину. Люблю тебя бесконечно и обещаю быть рядом, поддерживать и оберегать. С праздником, дорогая, с любовью, подписался Денис. Вот такое особенно радостно читать всегда. Берите пример, дамы и господа. Напомню наши координаты еще разок. Помимо группы ВКонтакте и мессенджера Макс, можете делать музыкальные заявки, передавать привет и поздравления своим родным, коллегам и близким по номеру в Москве. 8-495-995-2555. Очень скоро вернемся.

0: «Дачный час» продолжается.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8-495-995-2555. Это «Радио Дача».
2: Здравствуйте, меня зовут Надежда из города Орла. Хочу передать привет своему мужу Александру и заказать песню комбинации Russian Girl. Сашенька, я хочу тебе сказать, что я тебя очень-очень люблю. И просто прекрасно, что мы с тобой вместе. А вам, радио «Дача», большое спасибо.

Переходим к делу. Зачитываю ваши свежие приветы и поздравления в первую очередь из мессенджера Макс, потому что на данную минуту там огромное количество писем скопилось. Например, просит поздравить Майняхину Евгению с приобретением нового рабочего паяльника. Она мечтала о нем уже давно и хотела бы поблагодарить своего зама и начальника. Они самые лучшие, действительно выполняют пожелания сотрудников, делают их труд чуть-чуть попроще. Молодцы. Девчонки, конкретно Альмира и Наталья, вам респект. Далее. Про долг Олегу напоминает Евгений Евгеньевич. Имей совесть, пишет, уже сколько можно. Рассказывает, что одолжил однажды машину, а теперь просит у Олега ответить тем же. Хочет, видимо, на выходных пограцевать перед девушками или просто скататься куда-то за город. Олег, действительно, ну, надо возвращать долги. Своей команде по футболу Костя тоже шлет привет. Парни, уже месяц без побед. Завтра нужно собраться. А стало быть, парни, сегодня вечером тоже провести как-то, ну, по-здоровому, по-спортивному, чтобы на следующий день, на утро субботы, вы смогли все-таки сделать то, что хотите, а именно одержать победу. Мы здесь прервемся ненадолго. Ваши свежие приветы и поздравления обязательно продолжатся до конца текущих 60 минут. Напоминаю, писать нужно в группе ВКонтакте «Радио Дача». На стене есть специальный пост «Удачного часа». В комментариях пишите все, что хотите сказать родным, коллегам и близким. Отправляйте сообщение в мессенджер Макс и звоните по номеру в Москве 8-495-995-2555.

0: дача. Это удачный час.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радиодача. Меня зовут Никита. Я из города Курска. Я желаю всем счастья, здоровья, всего самого наилучшего. Я хочу передать привет маме Вике, всех своих родных, бабушке Наташе, прабабушке Саше и родственникам из Саратова. Ставлю песню группы «Корни». Спасибо, радиодача.

0: Дачный час.
1: Делайте громче, ничего не пропускайте. В эти 60 минут мы озвучиваем приветы и поздравления от наших дорогих слушателей. Возможно, даже без вашего участия и без вашего знания об этом вам кто-то отправит пару приятных слов. Будет обидно пропустить. Например, вот в мессенджере Макс родные и близкие из Краснодарского края, а конкретно из станицы Ильинская, поздравляют своего дорогого, любимого мужа, папу и дедушку с днем рождения. К сожалению, имени не указали. Пожелали вот в таких стихотворных строках: ты не смотри, что годы прибавляются, душа твоя все так же молода, все, что задумал, пусть легко сбывается, и самочувствие пусть не подводит никогда. Поздравляем тоже от всей команды «Радио Дача». Далее читаю из мессенджера Макс привет от Ефима Викторовича. Он шлет салют всем велосипедистам, говорит, чтобы завтра у всех был легкий заезд. Также с удачной операцией и выпиской Демида поздравляют родные и близкие. С возвращением тебя домой. Поправляйся. Будем создавать для этого соответствующую атмосферу и выполнять все твои гастрономические заказы. Вот так вот, оказывается, Демид гурман. Тоже вам здоровья желаем. Здесь прервемся. С новой порцией приветов и поздравлений вернусь уже очень скоро. Продолжайте писать в группе ВКонтакте «Радио Дача», в мессенджере Макс, и звоните по номеру в Москве 8-495-995-2555.
0: Погода.
2: Спонсор прогноза погоды — торговый комплекс «Балтия». Сегодня в Волоколамске пасмурно, температура плюс 10 градусов, ветер западный 6 метров в секунду, давление 758 миллиметров ртутного столба. Завтра пасмурно, плюс 9, плюс 14 градусов, ветер западный 5 метров в секунду.
3: Планируете ремонт? Строите дом или хотите облагородить ваш участок? Торговый комплекс «Балтия» – ваше универсальное решение. Все для строительства, ремонта и благоустройства в одном месте. Десятки тысяч товаров и решений. Быстрая и надежная доставка. Только проверенные бренды. «Балтия» – хозяйство в гармонии с собой и миром. Красногорск, 27-й километр Новорижского шоссе, владение 2.
4: Реклама. Москонцерт приглашает в мир великого балета. На сцене Москонцерт-холла шедевры мирового балета в исполнении театра классической хореографии под руководством Элика Меликова. «Ромео и Джульетта», «Кармен», «Лебединое озеро», «Копелия» и «Спящая красавица». 5 вечеров. Любовь, страсть, сказка и красота классического танца. С 5 по 27 сентября в Москонцерт-холле. Каланчевская, 33. Билеты на сайте Москонцерта mosconcert.moscow.
5: Время сильных брендов. Медиахолдинг «Новое радио». Сеть популярных радиостанций с максимальным охватом и высокими рейтингами. Что получаете вы? Оперативность исполнения, индивидуальные тарифы и безупречный сервис от топовых маркетологов индустрии. Креативные, эмоциональные и психологические, творческие и образные приемы в создании рекламы. «Новое радио». Качество, которое конвертируется в продажи.
6: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске 8-966-138-138-4.

0: Удачный час продолжается.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8-495-995-2555. Это «Радио Дача».
2: Здравствуйте, меня зовут Алексей, Москва. Я передаю привет всем радиослушателям. Хочу пожелать огромного счастья, красоты и заказать песню Наташи Королевой. Спасибо, радио.

Идем дальше. В эти 60 минут зачитываем ваши приветы, поздравления, принимаем музыкальные заявки. И, конечно же, это сделать, согласен, порой непросто, но тот, кто очень сильно хочет, обязательно добьется желаемого. Напоминаю, номер для звонков 8-495-995-2555. Только таким образом можно заказывать композиции. Ну, а все текстовые послания читаю с группы ВКонтакте и мессенджера Макс. Григорий Борисов из Магнитогорска, например, передал привет своей любимой.

скрывать ваши самые искренние и теплые сообщения не буду. Выбираю по возможности только такие. Напомню еще разок координаты. Группа ВКонтакте называется «Радио Дача». Прямо на стене опубликован специальный пост. Пишите в комментариях. Сформирую очередную подборку через пару коротких минут. Пишите. Жду.

0: удача. Это удачный час.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Удача». Меня зовут Алена Воронова из села Новоалександрово Владимирской области. Хочу передать привет своим родственникам, самой любимой своей двоюродной сестре Алине в Чебоксарах. И хочу заказать песню Дианы Гурцкой. Ты знаешь, мама, спасибо, радио «Удача».

0: час.
1: Возвращаемся в группу ВКонтакте Messenger Max. Быстренько отправляем несколько приветов. Анастасия поздравляет бабушку Елену Робертову с днем рождения. Здоровья, отличного настроения, будь счастлива. Также Антон всем коллегам передал привет и пожелал легкого завершения трудовой недели. Еще один привет отправил Алексей своей любимой Сонечке, которая рядом с ним в автомобиле. Люблю тебя, обожаю и целую. Внимание на дорогу, Леш. На этом прервемся. Вернемся к вашим приветам и поздравлениям очень скоро. Пишите по-прежнему в группе ВКонтакте «Радиодача» и в мессенджере «Макс».

0: Удачный час продолжается. Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555. Это «Радио Дача».
1: Здравствуйте, уважаемый «Радио Дача». Давно я вас слушаю. Спасибо вам. Хочу, чтобы вы поставили песню для моей любимой мамы Галины. Песня называется «Галина». Группа исполняет «Белый день». Пусть мама поправляет. Спасибо.

Очередная подборка ваших писем прямо сейчас будет озвучена. Делайте громче, ничего не пропускайте. Наталья Зубова передала привет своему любимому мужчине Дмитрию Малевичу. Мы сейчас на даче, слушаем вас и занимаемся заготовками. Это секрет успеха для любого дела. На самом деле, берите пример с ребят. Наташа написала Диме, что любит его очень сильно и верит, что он со всем справится. Ну, главное все рассказать, научить, я думаю, Дмитрий, вполне обучаем. Далее Егор передает привет Анюте, пишет, что очень сильно ее любит, скоро будет. И давайте пожелаем ему удачной дороги. Он написал, что давным-давно они в расставании находятся, он спешит, торопится. Аня, я уверен, дождется, можно не торопиться, чтобы не расшибиться. Далее Дмитрий отправил привет Антону и сказал, что очень ждет его с едой, уже не может. Кстати, приятного аппетита всем, кто отправился на перерыв. Для того, чтобы утолить голод, мы утолим ваш голод музыки непременно. Далее с помощью лучших хитов от лучших любимых отечественных исполнителей. Впереди Зара и последняя порция ваших приветов и поздравлений. Пишите в группе ВКонтакте, мессенджере Макс и звоните по номеру в Москве 8 495 995 2555.

0: удача. Это удачный час.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Здравствуй, дорогое радио «Удача». Хотим поздравить с золотой свадьбой нашу любимую Сергаеву Любочку и Петю. Пожелать им счастья, здоровья, быть примером для детей, внуков и поставить самую веселую песню. Спасибо, радио «Удача».

0: Точный час.
1: Финальная порция приветов и поздравлений прямо сейчас здесь в эфире радио. Дача своей любимой жене Игорь передает привет. Евгения, я тебя люблю, написал он. Далее еще одно любовное послание отправляется из Новокузнецка к Олесе от ее Егорки. Люблю, целую и щекочу носик, как ты любишь. Вот такая милота под финал сегодняшнего удачного часа. Он завершается. Меня зовут Андрей Фролов. Завтра обязательно возобновим интерактивные 60 минут с 12 до 13.00. Присоединяйтесь.
2: Реклама. А вы уверены, что знаете обо всех своих деньгах? У миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но где они находятся и сколько их накопилось? В программе «Подушка безопасности» на радио «Дача» вместе со Сбербанком расскажем, как найти эти деньги и узнать, сколько их. С 7 по 18 сентября поговорим о средствах накопительной пенсии просто, понятно и без лишних сложностей. 16+.
3: Радио «Дача» представляет 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
0: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
3: Александр Шоуа и группа «Непара».
0: Полина Гагарина.
3: Артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
0: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
3: Категория 12+.
4: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте «Оборотный кредит» на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: Удачный час.
5: Здравствуйте, меня зовут Сергей, звоню вам из Москвы. Передаю привет своей жене и двум своим славным деткам. Хочу им сказать, что я их очень сильно люблю и скоро буду дома. Всем желаю, радиослушателям, хорошего настроения и будьте здоровы. А вам, радио «Дача», большое спасибо.

0: Ежедневно, в полдень, а в выходные еще и в 6 вечера по московскому времени вас ждет удачный час.
1: Не пропустите.
0: Только на Радио Дача. В Москве час дня. С вами Радио Дача.

0: новости.
1: Московское время 13:00. До фестиваля «Удачные песни» осталось 15 дней. С новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Мобильную связь 5G запустили в 16 российских городах. Это, к примеру, Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Казань и другие. До конца года технологию планируют запустить еще в 50 городах, сообщили в Минцифры. Глава ведомства Максу Шадаев заявил, что быстрый мобильный интернет сегодня нужен абсолютно всем, всегда и везде. Сети 5-го поколения дают значительно большую скорость мобильным сервисам, что особенно важно для продвинутых городских пользователей. Связь 5G может использоваться для цифровизации промышленных предприятий, управления беспилотным транспортом и робототехническими комплексами, а также для развития телемедицины. Федеральная налоговая служба с 21 сентября начнет рассылать россиянам уведомления о налогах за 2025. Как пишет РБК, уплатить земельные, транспортные, имущественные, а также налоги на доход нужно до 1 декабря текущего года. Уведомления в первую очередь будут поступать в электронном виде, в личный кабинет налогоплательщика на сайте ведомства и на госуслугах. Бумажные заказные письма сохранятся только для тех, кто не пользуется данными сервисами. Самыми популярными направлениями для путешествий внутри России летом остались Москва и Петербург. На них пришлось 16% и 12% бронирований соответственно. При этом заметнее всего вырос интерес к Благовещенску, Артему и Выборгу. Среди зарубежных направлений лидировала Беларусь. Официальный курс доллара на сегодня 84 рубля 35 копеек, евро 98 рублей 29 копеек. Это все новости к данной минуте. С вами была Юлия Насонова. Оставайтесь в компании «Радио Дача». Всем желаю легкой пятницы и хорошего настроения.
0: Прямо сейчас.

0: Найдет, так найдет. Вон, пожалуйста, одна барышня за океаном купила 3 лотерейных билета, и все 3 оказались выигрышные. А теперь вот вместе с мужем планирует потратить деньги на ремонт дома. Всегда приятно, когда такие события происходят. Пусть не с нами, но порадоваться за ближнего тоже стоит. И для всех вас, для наших ближних и далеких, любимая музыка на радио «Дача» уже готова ворваться в эфир. Хиты Вавана, группы «Нэнси» и Зайнаб Махаевой. Меня зовут Мария Федорова. Роскошный всем пятницы.
1: Реклама. Москонцерт приглашает в мир великого балета. На сцене Москонцерт-холла шедевры мирового балета в исполнении театра классической хореографии под руководством Элика Меликова. «Ромео и Джульетта», «Кармен», «Лебединое озеро», «Копелия» и «Спящая красавица». 5 вечеров. Любовь, страсть, сказка и красота классического танца. С 5 по 27 сентября в Москонцерт-холле. Каланчевская, 33. Билеты на сайте Москонцерта mosconcert.moscow.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

только, например, на небе увидите падающую звезду, кричите о том, чего хотите. Например, шуба, кольцо, отпуск, повышение зарплаты. Говорят, сколько эмоций испытаете в этот момент, настолько быстрее чудо случится и мечта исполнится. Вован только что был с нами на радиодаче. Далее послушаем Нюшу и Михаила Шафутинского. Всем приятной пятницы. Остаемся в компании «Радиодача».

0: местах рекламы.
1: Подушка безопасности.
2: Добрый день. У микрофона Мария Федорова. В эфире «Радио Дача» программа «Подушка безопасности». По данным Социального фонда России, у 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но только каждый четвертый знает, что это за деньги. Чтобы разобраться во всем, мы пригласили эксперта Владимира Стеканова, управляющего директора дивизиона инвестиций и накопления Сбербанка. Здравствуйте.
3: Здравствуйте, Мария. Постараюсь объяснить все просто. У каждого россиянина есть базовая страховая пенсия от государства. Ее выплачивают с учетом стажа и баллов. Но у некоторых есть еще один условный мешок с деньгами – это средства накопительной пенсии. Они инвестируются, на них ежегодно начисляется доход. Такие деньги есть, например, у тех, кто официально работал с 2002 по 2013 год.
2: А как узнать, сколько у меня средств накопительной пенсии и где они хранятся?
3: Найти средства накопительной пенсии можно в мобильном приложении Сбербанк Онлайн. Введите в поиске на главный расчет пенсии и дальше следуйте инструкциям. Сервис покажет, сколько у вас денег и где они хранятся.
2: Ух ты, вот и мои деньги нашли. Спасибо, Владимир. Вот это я понимаю, расширили мои финансовые горизонты. Это была программа «Подушка безопасности». АО НПФ Сбербанка. ОГРН 114-779-991-60. Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении Сбербанк Онлайн, информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
1: «Подушка безопасности» на радио

0: объявление. Хит-парад «Горячая десятка» на радио «Дача». Лидер ваших симпатий на прошлой неделе.
1: Красота твоя, Луиза, манит как магнит, иголку снова тянет.
2: Какая песня займет первую строчку на этой неделе?
0: Узнаем сегодня в 7 часов вечера по московскому времени. Хит-парад «Горячая десятка» на радио «Дача». Не пропустите. Реклама.
3: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
4: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
5: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
3: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
4: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
7: Когда боль не дает покоя,

0: Обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах.
1: Салвисар.
0: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Современные подходы к вашему огороду. Расскажем, покажем и откроем все секреты. Смотрите программу «Огород с Блокиным Мечталиным». Каждый день в 19.00 на телеканале «Усадьба». Для зрителей старше 12 лет.
3: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
4: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
3: Ольга Зарубина.

0: артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория 12+.
3: Друзья, два поколения снова выходят на музыкальную арену. Юбилейный сезон «Битвы поколений» начинается с музыкального прогноза. На ринге «Иванушки» и «Моя Мишель» одни приносят тучи.
4: Другие точно знают, иногда ветер меняет направление.
3: Муз-ТВ, новый вызов брошен. Кто же задаст погоду в этом поединке? Не пропустите, друзья!
2: «Битва поколений», пятый сезон. Завтра в 17:00. Категория 16+. Thank you.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Звоню из города Владивостока. Зовут меня Ваня. Передаю привет своей маме. Спасибо, Надежде Александровне. Хочу заказать песню «Малиновая вода». Мам, желаю тебе хорошей пятницы и хороших выходных. Спасибо, радио «Дача».

0: Московское время 14 часов. До фестиваля удачной песни осталось 15 дней. С новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. Поставки вакцин для профилактики гриппа активно идут в регионы России. Закуплено более 56 миллионов доз за счет средств федерального бюджета. Как уточнил министр здравоохранения Михаил Мурашко, все вакцины отечественного производства. Они прошли жесткий контроль качества в государственных лабораториях Росздравнадзора. Их безопасность и эффективность подтверждены. Разрешение на посещение российских заповедников и национальных парков можно будет оформить через госуслуги. Минцифры и Минприроды должны подключить учреждение к сервису до 1 декабря следующего года. Такое поручение дал премьер-министр Михаил Мишустин. Кроме того, глава правительства поручил Министерству транспорта и Минприроды продумать, как сделать удобнее дорогу до особо охраняемых природных территорий. Еще ведомства будут работать над развитием речной причальной инфраструктуры, заправок и сервиса на маршруте «Золотое кольцо». Грандиозный музыкальный фестиваль «Удачные песни» в этом году посвящен 20-летию «Радио Удача». Это значит, что вас ждут только 100% хиты, красочное шоу, зажигательные танцы и все любимые звезды на одной сцене. Танцуем и подпеваем удачным песням 26 сентября в Лайф-арене. Для вас выступят Филипп Киркоров, Николай Басков, Полина Гагарина, Андрей Державин и многие другие. Все подробности на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. Классическое бабье лето начнется в Москве в середине следующей недели. Как сообщил синоптик Евгений Тишковец, сначала погода будет неустойчивой, возможны слабые дожди. Ночью температура составит от 7 до 12 градусов, днем плюс 15-20. Но уже во второй половине недели потеплеет. В среду днем воздух прогреется до 23 градусов тепла, листва начнет желтеть. Этот выпуск завершен. Следующий через час. С вами была Екатерина Родина. Оставайтесь в компании «Радио Удача».
1: Прямо сейчас.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участник музыкального праздника
0: Султан Лагучев.

0: на радио «Дача». У медали две стороны, а какую видеть, решаем сами. И вы решаете, какую песню заказать в рубрике «Удачный момент». Для начала звоните к нам в московскую студию по номеру телефона 8495-995-2555. Оставляйте поздравления, приветы. И вот уже потом думайте, какую песню хотите услышать. Она и прозвучит в финале часа на радио «Дача». А чуть раньше с удовольствием насладимся хитами Натальи Ветлицкой, Хабиба и Димы Билана. Приятной пятницы всем!
1: Погода. Спонсор прогноза погоды – торговый комплекс «Балтия». Сегодня в Волоколамске местами кратковременный дождь, температура плюс 12 градусов. Ветер западный – 6 метров в секунду, давление 759 миллиметров ртутного столба. Завтра пасмурно – плюс 9, плюс 14 градусов. Ветер западный – 5 метров в секунду.
2: Планируете ремонт? Строите дом? Или хотите облагородить ваш участок? Торговый комплекс «Балтия» – ваше универсальное решение. Все для строительства, ремонта и благоустройства в одном месте. Десятки тысяч товаров и решений. Быстрая и надежная доставка. Только проверенные бренды. «Балтия» – хозяйство в гармонии с собой и миром. Красногорск, 27-й километр Новорижского шоссе, владение 2.
3: Реклама. Москонцерт приглашает в мир великого балета. На сцене Москонцерт-холла шедевры мирового балета в исполнении театра классической хореографии под руководством Элика Меликова. «Ромео и Джульетта», «Кармен», «Лебединое озеро», «Копелия» и «Спящая красавица». Пять вечеров, любовь, страсть, сказка и красота классического танца. С 5 по 27 сентября в Москонцерт-холле, Каланчевская, 33. Билеты на сайте Москонцерта, mosconcert.moscow.
4: Время сильных брендов. Медиахолдинг «Новое радио». Сеть популярных радиостанций с максимальным охватом и высокими рейтингами. Что получаете вы? Оперативность исполнения, индивидуальные тарифы и безупречный сервис от топовых маркетологов индустрии. Креативные, эмоциональные и психологические, творческие и образные приемы в создании рекламы. «Новое радио». Качество, которое конвертируется в продажи.
5: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске 8 966 138 138 4.

0: Энциклопедия народной мудрости Марины Федункин.
1: На самом деле бесконечно можно смотреть на любое количество вещей. Главное при этом лежать на диване.
0: Это радио «Дача».

Недавно отметила день рождения. Кстати, подметила, что праздники она любит проводить без особой шумихи в компании родных, близких, друзей. И желательно видеться с ними хоть не раз в год вот по поводу дня рождения, а хотя бы как-то чаще. Надеюсь, все получается. И вы, друзья, тоже не забывайте про своих близких людей. Звоните, приезжайте. Это так здорово и приятно, вот эти все дружеские встречи. Тем более пятница, выходные на носу. Почему бы и нет? И почему бы и не послушать любимые хиты на радиодаче? Совсем скоро их для вас исполнят Сергей Чумаков, Вячеслав Добрынин и Виктория Дайнеко. Остаемся вместе.

0: Осень, по сути, это вторая весна, если представить, что листья – это цветы. Прекрасная, освежающая, я бы даже сказала, погода сегодня в столице. Эх, жаль, зонт не взяла. А вы уж будьте добры, возьмите, чтобы не промокнуть под осенним дождем. И наслаждайтесь любимой музыкой на радио «Дача». Тоже будем вас освежать всячески. Послушаем в ближайшие минуты Анатолия Цоя и заявку, самое главное, заявку исполним в рубрике «Удачный момент». Кому-то совершенно точно поднимем настроение. Приятной пятницы всем!
1: Удачные объявления.
2: Отмечаем выходные вместе в эфире «Радио».

0: московскому времени.
1: Настройтесь на позитив.
0: Включайте радио «Дача».
2: Реклама. Когда боль не дает покоя,

0: усиливающее действие при боли в мышцах и суставах.
1: Солвисар.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
4: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
5: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
4: Михаил Шуфутинский.
6: Марджанча, Марджанча, где же ты, где?
5: Юлиана

0: артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+. Александр Петров снова зажигает огни легендарного Форда.
2: Погнали!
0: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
3: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Наталья. Я из города Ишима. Хочу поздравить свою подругу Ефремову Ирину Анатольевну с днем рождения. Пожелать ей всех благ, всего самого-самого лучшего. Хорошо для нее поставить песню «Баскова шарманка». Спасибо, Радио «Дача». Что вы у нас есть?

0: новости.
1: Московское время 15 часов. До фестиваля «Удачные песни» осталось 15 дней. С новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. Апробация устного экзамена по истории в 9 классах пройдет в октябре-ноябре в нескольких регионах России. Как пишут РИА Новости, сейчас специалисты разрабатывают варианты заданий и формат проведения. Все вопросы будут строго по государственным учебникам, а результаты тестов обсудят с учителями. Полноценный устный экзамен по истории введут с 2028 года. Материнский капитал предлагают расширить и тратить для обучения матерей в автошколах, пишет «Комсомольская правда». По словам авторов инициативы, именно мамы в основном возят детей между кружками и секциями. Свои права на автомобиль упростят эту задачу. Подчеркивается, что возможности мат-капитала постоянно растут. Сейчас средства можно направить на детский сад, кружки, секции и другие образовательные расходы. Минприроды готовы изменить законодательство из-за того, что медведи стали чаще выходить к людям. Сейчас ведомство собирает предложения по этому поводу от регионов, сообщает РИА Новости. В конце лета и начале осени хищники особенно часто стали появляться возле населенных пунктов. Власти вводят усиленные меры безопасности, закрывают туристические маршруты и отстреливают опасных животных. Ранее Минприрода сообщила, что в России насчитывается более 307 тысяч бурых медведей. Больше всего их обитает в Красноярском и Хабаровском краях, на Камчатке и в Иркутске. Области. Больше всего чаевых в этом году оставляют в Москве и Санкт-Петербурге. Так, за первое полугодие средний чек на чай в российской столице составил 504 рубля, а в Северной – 385 рублей. Эксперты объясняют это синдромом отпуска. На отдыхе люди легче расстаются с деньгами и охотнее благодарят за хороший сервис. Абсолютный рекорд поставили в Москве. Один гость оставил официанту 132 тысячи рублей за раз. Этот выпуск завершен. Следующий через час. С вами была Екатерина Родина. Оставайтесь в компании «Радио Дача».
0: Прямо сейчас.

0: пятницы в компании «Радио Дача». Вечером обязательно подведем музыкальные итоги уходящей недели. Узнаем, какие песни вы заказывали в эфире чаще остальных. И премьеру недели вам приготовили Наталья Подольская. Представит свою композицию «Сестра». Услышите новинку в хит-параде «Горячая десятка» сегодня в 7 вечера по московскому времени. И отличной музыкой насладимся далее. Послушаем хиты Сергея Лазарева, Николая Трубача и новинку от Нины Шацкой и Брэндона Стоуна. Остаемся вместе.
1: Реклама. Встречайте финал лета в Басовском на берегу Волги. Полный пансион, спа, бассейн, конюшня. Все включено. Спецпредложение. Скидка 15% по промокоду РАДИО. Забронируйте на басовская.ру.
2: ООО «Посту», Тверская область, МО «Кимский», территория Басовская 1. Угрин 113-774-629-00.
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

больше. Всегда же приятно знать, что выходные на расстоянии вытянутой руки. Ждем их с нетерпением. Мы потихоньку строим планы и уж постарайтесь построить так, чтобы выходные не промелькнули. А, кстати, мелькают впереди на радиодаче любимые отечественные хиты. Совсем скоро послушаем ансамбль «Пламя» и Леонида Агутина. Еще очень много хорошей музыки ожидается. Всем потрясающей пятницы!

секрет, не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах

люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: Все меньше и меньше времени остается до грандиозного события юбилейного фестиваля «Удачные песни», который пройдет 26 сентября в Лайф-арене в Москве. Будем отмечать 20-летие радио «Дача». И с нами будут все звезды эфира. Стас Михайлов, Михаил Шафутинский, Юлианна Караулова, Денис Клявер, Полина Гагарина и еще более 20 артистов. Это грандиозное шоу точно нельзя пропустить. Все подробности читайте на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. И любимые хиты ловите далее в нашем эфире. Как раз-таки Полину Гагарину послушаем. И заявку музыкальную исполним в рубрике «Удачный момент». Шикарной всем пятницы!
1: Реклама.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
1: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
2: В дороге,
3: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
1: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
5: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Александр Шоуа. Игру.

0: неделю в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+. А вы уверены, что знаете обо всех своих деньгах? У миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но где они находятся и сколько их накопилось? В программе «Подушка безопасности» на радио «Дача» вместе со Сбербанком расскажем, как найти эти деньги и узнать, сколько их. С 7 по 18 сентября поговорим о средствах накопительной пенсии просто, понятно и без лишних сложностей. 16+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Салмин Кирилл. Я из города Димитровграда. Хочу передать привет твоей бабушке и заказать песню «Голуби». Бабушке желаю счастья, здоровья, удачи и...

0: новости.
1: Московское время 16 часов. До фестиваля «Удачные песни» осталось 15 дней. С новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. Центральная избирательная комиссия пригласила 12 международных миссий для наблюдения на сентябрьские выборы. Как сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова, международные наблюдатели уже начали работу в России. Напомню, 18, 19 и 20 сентября состоятся выборы депутатов Госдумы, глав 11 регионов и депутатов законодательных органов власти в 39 субъектах. Проголосовать можно онлайн и очно на избирательных участках. Старшеклассники в России смогут изучать все предметы на базовом уровне со следующего учебного года. Новый образовательный стандарт позволит ученикам не выбирать углубленные дисциплины, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. Он напомнил, что сейчас обязательно изучение не менее 2 предметов на углубленном уровне. В ряде российских городов заработала мобильная связь 5G. Среди них Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Казань и другие. Сейчас технологию запустили в 16 городах, а до конца года ее планируют внедрить еще в 50, сообщили в Минцифры. Глава ведомства Максуд Шадаев подчеркнул, что быстрый мобильный интернет сегодня необходим всем и везде. Сети пятого поколения дают значительно большую скорость мобильным сервисам. Это особенно важно для продвинутых городских пользователей. Кроме того, связь 5G может использоваться для цифровизации промышленных предприятий, управления беспилотным транспортом и робототехническими комплексами, а также для развития телемедицины. Большинство российских родителей постоянно выделяют детям деньги на личные траты. Лишь малая часть опрошенных платит за хорошие оценки или помощь по хозяйству. Родители считают, что так дети лучше учатся, привыкают к труду и порядку, пишет «Комсомольская правда». Еще небольшая доля взрослых дает деньги только тогда, когда ребенок сам попросит. А некоторые родители вообще не дают наличные, а просто покупают все сами. Это все новости к данной минуте. С вами была Екатерина Родина. Оставайтесь в компании «Радио Дача».
0: Прямо сейчас

0: Энциклопедия народной мудрости Марины Федункин.
1: Выход из безвыходного положения там же, где и вход в него.
0: Это радио «Дача».

0: наш мир был идеальным, то в нем точно люди бы сами вовремя ложились и просыпались без будильников. Но идеального ничего нет, сами знаете, поэтому имеем то, что имеем. И выходные у нас тоже строго по расписанию. Завтра выспимся. А сегодня обязательно потанцуем в компании программы «Диско-дача» с 20.00 до 23 часов. Для вас лучшие отечественные хиты. Присоединяйтесь все и танцуйте дома, на даче или в гостях. И подпевайте шикарным композициям. Далее будем слушать группу «Високосный год» и Николая Баскова на радио «Дача». Отличного всем настроения!
1: Это был... Погода.
2: Спонсор прогноза погоды – торговый комплекс «Балтия». Сегодня в Волоколамске местами кратковременный дождь, температура плюс 12 градусов. Ветер западный – 6 метров в секунду, давление 759 миллиметров ртутного столба. Завтра пасмурно – плюс 9, плюс 14 градусов. Ветер западный – 5 метров в секунду.
3: Планируете ремонт? Строите дом? Или хотите облагородить ваш участок? Торговый комплекс «Балтия» – ваше универсальное решение. Все для строительства, ремонта и благоустройства в одном месте. Десятки тысяч товаров и решений. Быстрая и надежная доставка. Только проверенные бренды. «Балтия» – хозяйство в гармонии с собой и миром. Красногорск, 27-й километр Новорижского шоссе, владение 2.
4: Реклама.
5: Встречайте финал лета в Басовском, на берегу Волги. Полный пансион, спа, бассейн, конюшня – все включено. Спецпредложение, скидка 15% по промокоду «Радио». Забронируйте на басовская.ру.
6: Вот на 100, Тверская область, Имолкинский, территория Басовская, ТИК, Угрин, 113-774-629-00.
7: Время сильных брендов. Медиахолдинг «Новое радио». Сеть популярных радиостанций с максимальным охватом и высокими рейтингами. Что получаете вы? Оперативность исполнения, индивидуальные тарифы и безупречный сервис от топовых маркетологов индустрии. Креативные, эмоциональные и психологические, творческие и образные приемы в создании рекламы. «Новое радио». Качество, которое конвертируется в продажи.
8: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

новинка на радиодаче. Ева Польна и Ева Власова представили композицию «Ева, Ева». Кстати, имя это Ева сейчас входит в тройку лидеров. В общем-то, Анна на втором месте, на первом София. Мое имя Мария на пятом месте. Вот такие популярные имена для девочек выбирают родители. В этом году, кстати, все это дело происходит. А у нас в эфире происходит такой, знаете, музыкальный пятничный праздник. Продолжаем наслаждаться любимыми хитами, слушать будем группу «Фабрика», группу «Веселые ребята» и «Ани Лорак» уже совсем скоро.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни».

0: между прочим, внутри коллектива девушки умудряются сохранять такие приятные дружеские отношения. А секрет прост, нужно просто уметь разговаривать друг с другом, и тогда конфликтов можно будет избежать. Берем на заметку, в жизни пригодится обязательно. И пригодится любимая музыка, которой на радиодаче очень много. Впереди классная песня от группы «Республика», а после будет исполнена заявка в рубрике «Удачный момент». Оставайтесь с нами, всем хорошего пятничного настроения желаю.
1: Удачные объявления. Хит-парад «Горячая десятка» на радиодаче. Лидер ваших симпатий на прошлой неделе.
2: Красота твоя, Луиза, манит как магнит, иголку снова тянет.
3: Какая песня займет первую строчку на этой неделе?
1: Узнаем сегодня в 7 часов вечера по московскому времени. Хит-парад «Горячая десятка» на радиодаче. Не пропустите.
4: Реклама. Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
5: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан» – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Проверьте здоровье быстро, просто и надежно. До 31 октября комплексы базовых анализов «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин В12 и железо от 540 рублей. Липидограмма от 590. Витамин D и ферритин от 890 рублей. «Хеликс» и «Хеликс Лайт» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество городов-участников ограничено. Акция действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Современные подходы к вашему огороду. Расскажем, покажем и откроем все секреты. Смотрите программу «Огород с Блокиным Мечталиным» каждый день в 19:00 на телеканале «Усадьба» для зрителей старше 12 лет.
1: Радиодача представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
3: Удачные песни. Радиодача отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Ольга Зарубина.

0: популярные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория 12+.
3: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Лариса Долина, Артур Пирожков, Любовь Успенская, Эй-Йо-Ла, Елена, Газан. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
4: С 12 сентября по субботам в 17:00. Категория 16+.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, нас зовут Татьяна Василий. Мы живем в городе Пионерский. Отдыхаем на берегу моря. Всем желаем всего самого наилучшего. Спасибо, Радио «Дача». Мы вас очень любим. Всем желаем отличных выходных.

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукасат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукасат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать Мукасат и живите в движении.
3: Мукасат капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: Мукасат капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы Мукасат.
4: БАД не является лекарственным средством.
5: В Москве 5 часов вечера. С вами «Радио Дача».

0: новости.
1: Московское время 17 часов. До фестиваля «Удачной песни» осталось 15 дней. С новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых. Экономика страны в третьем квартале этого года растет умеренными темпами, но при этом существенно усилилось ценовое давление. По оценкам регулятора, устойчивый рост цен ускорился до 5-6% в пересчете на год. Это произошло из-за временного сокращения производственных мощностей в отдельных отраслях. В Банке России уверены, что снижение устойчивой инфляции возобновится по мере исчерпания негативных эффектов и при условии сдержанного роста совокупного спроса. Минпросвещение открыло единую круглосуточную линию психологической помощи «Школа доверия». По бесплатному номеру 8 800 707 0201 школьники, их родители и учителя могут сообщать о любых проблемных ситуациях, возникающих в образовательных организациях. Глава ведомства Сергей Кравцов подчеркнул, важно не бояться обращаться на линию, ведь это позволит не допустить дальнейшего развития ситуации. Плату за коммунальные услуги нужно внести до 15 сентября. Речь идет о начислениях за август, рассказал газете «Ру» экономист Игорь Балынин. По его словам, до марта общим крайним сроком оплаты было 10 число следующего месяца. Затем его перенесли на 5 дней и сделали единым для всей страны. Дополнительное время позволяет гражданам удобнее распределять расходы после получения зарплаты и способствует повышению платежной дисциплины. Больше всего IT-ипотеку берут и жители 5 регионов России, в их числе Подмосковье, Свердловская область, Татарстан, Краснодарский край, Нижегородская область. Как отмечается, это крупные технологические деловые центры, сообщает РИА Недвижимость. Общая сумма выданных средств превысила 8 миллиардов рублей, а средний размер одного займа составил примерно 7 миллионов. Это все новости к данной минуте. С вами была Екатерина Родина. Оставайтесь в компании «Радио Дача».
0: Прямо сейчас

0: На радиодаче песня «Признание» от Елены Ваенги. Композиция «Шопен», в начале которой действительно звучит произведение Шопена «Ноктюрн номер один». И таким образом мы чуть-чуть классики получили. И по классике пятницу проводим в компании «Радиодача». Готовимся подпевать и другим любимым хитам, но уже в исполнении группы Любэ и Таисии Повали. И Мария Федорова с вами на «Радиодаче». Будем вместе.
1: Реклама. Встречайте финал лета в Басовском, на берегу Волги. Полный пансион, спа, бассейн, конюшня. Все включено. Спецпредложение. Скидка 15% по промокоду РАДИО. Забронируйте на басовская.ру.
2: Лопасто, Верская область, Имолкинский, территория Басовская, тип. Угрин 113-774-629-00.
3: Планируете ремонт? Строите дом? Или хотите облагородить ваш участок? Торговый комплекс «Балтия» – ваше универсальное решение. Все для строительства, ремонта и благоустройства в одном месте. Десятки тысяч товаров и решений. Быстрая и надежная доставка. Только проверенные бренды. «Балтия» – хозяйство в гармонии с собой и миром. Красногорск, 27-й километр Новорижского шоссе, владение 2.
4: Время сильных брендов. Медиахолдинг «Новое радио». Сеть популярных радиостанций с максимальным охватом и высокими рейтингами. Что получаете вы? Оперативность исполнения, индивидуальные тарифы и безупречный сервис от топовых маркетологов индустрии. Креативные, эмоциональные и психологические, творческие и образные приемы в создании рекламы. «Новое радио», качество, которое конвертируется в продажи.
5: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

Ведь до главного праздника музыки остается 15 дней. Отпразднуем 20-летие радиодачи 26 сентября в Лайф-арене в Москве. Весь вечер с нами будут звезды эфира. Николай Басков, Филипп Киркоров, Александр Иванов и группа «Ронда», группа «Комбинация» и еще более 20 артистов. Это грандиозное шоу точно нельзя пропустить. Все подробности читайте на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. И любимые хиты встречайте далее в нашем эфире. Исполнит их как раз-таки группа «Комбинация» и Зайнаб Махаева.

0: лето ушло, и я, пожалуй, тоже пойду наслаждаться чудесным осенним пятничным вечером, а вас оставлю в уютной компании Дани Борисова. С ним вы проведете остаток этого дня. Напоследок обязательно исполню музыкальную заявку в рубрике «Удачный момент» и поставлю душевную песню в исполнении Славы. Всем пока, до завтра. С вами была Мария Федорова. Оставайтесь в компании «Радио Дача».
1: Дачные объявления.
2: Отмечаем выходные вместе
1: в эфире «Радио

0: времени.
1: Настройтесь на позитив.
0: Включайте радио «Дача». Реклама.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
5: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
3: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
7: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости КВЛ «Дарго»? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы «Яндекс.Авто». Все под рукой. Обновленный КВЛ «Дарго» надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры КВЛ «Сити» и убедитесь сами.
8: Возрастное ограничение 13+.
9: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
0: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
1: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
0: Михаил Шуфутин.

0: артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+. Александр Петров снова зажигает огни легендарного Форда.
2: Погнали!
0: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон с 13 сентября в 21:00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
3: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель Титаник Делюкс, гольф Белек. Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, я Александр. Я из города Бийск, Алтайский край. Хочу передать привет своей жене Настеньке. Пожелать ей всего самого наилучшего. И хочу заказать песню «Матушка-Земля». Спасибо, радио «Дача». Я вас люблю.

0: новости.
1: Московское время 18 часов. До фестиваля удачной песни осталось 15 дней. С новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. Роспотребнадзор признал незаконным отказ АЗС от продажи бензина в канистры. Поводом для разъяснений стала жалоба автомобилиста на одну из автозаправок Петербурга, пишет «Аргументы недели». Ведомство напомнило, что бензин нельзя наливать в стеклянную тару, а пластиковая канистра должна быть предназначена для нефтепродуктов и иметь соответствующую маркировку. Металлические канистры также разрешены. С будущего года вышедшие из строя электросчетчики будут менять быстрее, за 3 месяца вместо 6. Это делается для того, чтобы люди не оставались надолго без работающего прибора учета, передает РИА Новости. Уточняется, вопросом замены приборов должны заниматься не собственники жилья, а гарантирующий поставщик электроэнергии в многоквартирных домах или сетевая организация в частном секторе. Китайским туристам, кроме основных городов России, полюбились Мурманск и Приморье. Также в список популярных направлений вошли приграничные регионы – Хабаровский, Амурские края, а также Байкал. В Ассоциации туроператоров России уточнили, что благодаря безвизовому режиму поток туристов из Китая в нашу страну вырос. Кроме того, и сами россияне стали чаще ездить в КНР. Грандиозный музыкальный фестиваль «Удачные песни» в этом году посвящен 20-летию «Радио Дача». Это значит, что вас ждут только 100% хиты, красочное шоу, зажигательные танцы и все любимые звезды на одной сцене. Танцуем и подпеваем «Удачным песням» 26 сентября в Лайф-арене. Для вас выступят Полина Гагарина, Филипп Киркоров, Николай Басков и многие другие. Все подробности на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. Официальный курс доллара на завтра составляет 84 рубля 26 копеек, евро 97 рублей 87 копеек. Этот выпуск завершен. С вами была Екатерина Родина. Оставайтесь в компании. Радио Удача. Всем отличного вечера.
0: Прямо сейчас.

0: энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: Если ваш поезд ушел, вы всегда можете долететь самолетом.
0: Это радио «Дача».

0: Вот вам и выбор. То ли жить на воле, будучи свободным, но несчастным, без любви, или же сковать себя узами брака, узами чувств, остаться вне воли, но быть до конца жизни счастливым. Каждый выбирает, что его душе ближе, что угодно. Надеюсь, Алексей Глызин в хите «То ли воля, то ли не воля» тоже все-таки в финале определился. Нас уже через 10 минут, друзья, ждет еще больше вашей любимой музыки. Будем расставлять ее по местам в хит-параде в горячей десятке на радио «Дача». До этого не пропустите удачный момент и классную песню Влада Топалова и Регины Тодоренко здесь на радио «Дача».
1: Дачные объявления. Хит-парад «Горячая десятка» на радио «Дача». Лидер ваших симпатий на прошлой неделе.
2: Красота твоя, Луиза, манит как магнит, иголку снова тянет.
3: Какая песня займет первую строчку на этой неделе?
1: Узнаем сегодня в 7 часов вечера по московскому времени. Хит-парад «Горячая десятка» на радио «Дача». Не пропустите. Реклама.

0: условия кредита на сайте bbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Ларгос» от 1 миллиона 134 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Неоферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства Stenot T4L. Больше технологий и комфорта Stenot T7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Tenet по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
4: Цена действительно на модель Tenet 4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
5: Проверьте здоровье быстро, просто и надежно. До 31 октября комплексы базовых анализов Helix и Helix Light по сниженным ценам. Витамин В12 и железо от 540 рублей. Липидограмма от 590. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Helix и Helix Light – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество городов-участников ограничено. Акция действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
7: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
6: Александр Шоуа. Игорь.

0: на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
1: Категория 12+.
2: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. 5-й сезон. Объединив тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. 5-й сезон. Это новый вызов. Премьера.
1: С 12 сентября по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
3: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Виктор из города Канска. Передаю привет всем своим родственникам. Ксюше, Саше, Олесе, Роману и моим детям Марии и Маше. И желаю всего наилучшего в этот вечер. И хочу, чтобы прозвучала песня группы «Хай-Фай». Спасибо, радио «Дача».

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукосат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукосат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать мукосат и живите в движении.
3: Мукосат капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: Мукосат капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы мукосат.
4: БАД не является лекарственным средством.
5: В Москве 7 часов вечера. С вами Радио Дача.

0: новости.
1: Московское время 19 часов. До фестиваля «Удачные песни» осталось 15 дней. С новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. Валовой внутренний продукт России с 2023 по 2025 год прибавил более 10%. Об этом Владимир Путин сообщил на деловом форуме БРИКС. Ранее российский лидер заявил, что денежно-кредитную политику страны нельзя назвать слишком жесткой. По словам президента, в России действует целый мер поддержки, включая льготы и субсидии. Рост использования наличных не создает проблем для экономики, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. По ее словам, сейчас доля наличных денег составляет примерно 15%, хотя еще 5 лет назад она была 20%. При этом во втором квартале этого года россияне стали чаще платить наличными, чем раньше. Эльвира Набиуллина объяснила это сочетанием нескольких причин – перебоями с мобильным интернетом, привыканием к изменениям в налогах, а также беспокойством из разных слухов. Для поездок по столице в выходные москвичей призвали пересесть на общественный транспорт. Об этом предупредили в Дептрансе города. Там напомнили, что в субботу из-за осеннего велофестиваля перекроют Садовое кольцо, а также ряд улиц в центре и на западе города. Ограничения затронут в том числе улицу Косыгина, Воробьевское шоссе и Бережковскую набережную. В воскресенье из-за детского велофестиваля движение ограничат на Цветном бульваре. Участок от Садового кольца до Петровского бульвара будет закрыт с 8 утра до 7 вечера. В России появится единый центр по продвижению русского языка за рубежом. Его создадут на базе Государственного института русского языка имени Пушкина. Такой проект приказа подготовили в Миноборнауки. Новая структура будет проверять учебные материалы, проводить научные исследования и следить за тем, как обстоят дела с русским языком в мире. Кроме того, центр займется сбором лучших методик преподавания и подготовкой специалистов. Это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Родина. Оставайтесь в компании «Радио Удача».
0: «Горячая десятка». Хит-парад на «Радио Дача».
2: Если театр начинается с вешалки, то выходные точно начинаются с вечера пятницы. И перефразируя еще одну народную мудрость, как выходные встретишь, так их и проведешь. Поэтому крайне важно в завершении пятницы заниматься любимыми делами, окружать себя нужными людьми и обожаемыми хитами. За последний пункт в ответе ближайшие 60 минут будет хит-парад «Горячая десятка». Мы расставим ваши любимые песни по местам, обсудим новости из мира звезд шоу-бизнеса и послушаем одну классную премьеру. Будет интересно, в общем-то, оставайтесь. На этой неделе аппарат лучшей музыки эфира «Радиодача» покинули сразу две песни. Выбывшими, значит, хиты «Аллы Рид», «Тату на сердце» и красивая новинка «Алсу» под названием «Мотылек». На 10-м месте будем слушать песню, которая как раз заняла освободившееся место. Здесь встречаем дуэт. Денис Майданов и Татьяна Буланова совсем недавно записали совместную композицию «Москва, Санкт-Петербург». И она уже готова радовать нас на строчках «Горячей десятки».
0: Номер 10.

5 недель подряд эта песня сопровождает каждую нашу пятницу. Создает бодрое настроение, и можно сказать, мы с этой песней уже одно целое. 9 место горячей десятки по итогам последних 7 дней занимает хит Николая Баскова «Туманы». Поздравляем любимого артиста и движемся дальше навстречу лидеру прошлых лет. Вспомним композицию, которая еще год назад находилась на вершине хит-парада радиодачи в это самое время. О расставании этой пары в разных желтых СМИ ходят слухи десятилетиями. И примерно раз в год рождается очередная выдумка, которая заставляет возвращаться к теме расставания Анжелики Варум и Леонида Агутина. Но, как я понимаю, артистов это только смешит. В клипе на песню «Я не тот, ты не та» звезды как раз обыграли ситуацию, в которой герои расстаются. Получилось интересно. Всем советую посмотреть. Ну или хотя бы послушать песню, которая ровно год назад была на вершине горячей десятки. Леонид Агутин и Анжелика Варум на радиодаче.

0: Едем, особенно в пятницу вечером. Хочется из уст любимого человека слышать только этих три слова. И вообще, эта фраза универсальна, поможет и конфликт уладить, и в разногласиях всевозможных компромисс найти. Пользуемся лайфхаком из песни Кирилла Туриченко, которая сегодня занимает 7-ю строчку горячей десятки.
1: Горячая десятка. Горячая десятка. На радио «Дача».
0: Напомню вам, как расположились ваши любимые песни в хит-параде «Горячая десятка» к этой минуте. На 10-м месте мы слушали «Навид Гучарта», песню Дениса Майданова и Татьяны Булановой «Москва, Санкт-Петербург». Сразу за путешествием между двух столиц окутал нас туманами Николай Басков. Его одноименная песня сегодня на 9-й строчке. И на 8-м месте еще одна песня-дебютантка хит-парада. Это композиция Люси Чеботиной «Горгона», которая активно завоевывает сердца слушателей как в эфире, так и на стриминг. Площадках. Промежуточные итоги подвели. Можно немного отклониться от курса суперхитов актуальных сегодня и окунуться в ностальгию. 13 сентября в это воскресенье будет отмечаться Всемирный день журавлей. Предлагаю послушать подборку песен, в которых эти птицы главные герои. На 3-м месте Андрей Державин и его легендарные журавли.

0: это «Горячая десятка» на радио «Дача». Всем отличной пятницы.
1: Реклама. Встречайте финал лета в Басовском на берегу Волги. Полный пансион, спа, бассейн, конюшня. Все включено. Спецпредложение. Скидка 15% по промокоду РАДИО. Забронируйте на басовская.ру.
2: ООО «Восток», Тверская область, Имокимский, территория Басовская, тип. Угрин 113-774-629-00.
3: Планируете ремонт? Строите дом? Или хотите облагородить ваш участок? Торговый комплекс «Балтия» – ваше универсальное решение. Все для строительства, ремонта и благоустройства в одном месте. Десятки тысяч товаров и решений. Быстрая и надежная доставка. Только проверенные бренды. «Балтия» – хозяйство в гармонии с собой и миром. Красногорск, 27-й километр Новорижского шоссе, владение 2.
1: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: номер 6.
1: Голопузое время, слався, слався детство мое цветное, хоть на сутки, на час отдайся.

0: Белопузое время. Славься, ностальгический хит о лучшем времени в жизни каждого человека слушали на радиодаче только что. Это у нас группа «Интонация». И сегодня на 6-й строчке «Горячие десятки». Песня уверенно движется вверх. За неделю прибавила 2 позиции. Всего же хит с нами в чарте уже 3 недели. Движемся дальше прямо по курсу. 5-е место чарта, где хотят завершить хит-парад раньше времени своим эпилогом. Дима Билан и Анна Асти. На днях Анна опубликовала, можно сказать, самое форматное фото для социальных сетей «Радиодача». Там певица на внеочередной фотосессии представила зрителям свой урожай. В руках у Анны можно увидеть пару килограммов моркови, несколько ведер помидоров, перцев, огурцов и всего, чего так хочется вкусить в пятницу вечером, желательно чем-нибудь запивая. Пока вы достаете запасов перекус, послушаем 5-е место «Горячей десятки».
1: Номер 5.

0: Восточным колоритом и битом, который заставляет двигаться в такт ударом. Парень Аладдин Хабиб в эфире радиодачи с хитом «Моя малышка» сегодня занимает 4-ю строчку горячей десятки. Аладдином я его назвал неспроста. Клип на песню посмотрел. Любимый артист там как раз в образе Аладдина перед нами и предстает. Кружится с некой принцессой Жасмин там. Всем смотреть клип на сайте radiodachi.ru прямо сейчас рекомендую.
1: Горячая десятка.
2: Горячая десятка.
1: На радио «Дача».
0: Ну, а пока вы переходите на наш сайт, напомню о том, как расположились ваши любимые песни в чарте. К этой минуте 6-е место по итогам 7 дней занимает хит группы «Интонации» «Глафуза и детство». 3 недели песня в чарте с прошлой поднялась на 2 строчки. На 5-м месте завершают горячую десятку раньше времени Дим Билан и Анасти своим эпилогом. Песня немного потеряла вашей поддержки, опустилась на 2 строчки. Ну и пришло время узнать о любимых песнях слушателей в одном из городов вещания «Радио Дача». Сегодня мы отправляемся в Иваново, где поймать хорошее настроение можно на волне 107.1 FM. 3-е место ивановцы отдают хиту Стаса Михайлова «Девочка-любовь».

0: «Радио Дача».
1: Вы в компании «Радио Дача». Здесь мы подводим итоги еженедельного музыкального соревнования нашего эфира под названием «Горячая десятка». Расставляем ваши любимые песни по местам. У нас на очереди пьедестал. Будем узнавать три самых популярных хита по итогам недели. И перед объявлением артиста, который занимает сегодня третью строчку, хочу привести вам одну его цитату из недавнего интервью и задать вопрос о нем. Внимание, цитата. «Музыка должна жить. Кто бы ее ни перепевал, запрещать что-то неправильно, но и иногда бывает такое исполнение, что уши вянут, но тем не менее оно кому-то нравится». И далее этому артисту задают вопрос, а на какую бы песню он сам хотел сделать кавер? И такая песня оказалась всего одна. Это хит Алсу под названием «Вчера». Друзья, вопрос, кто автор этого высказывания, от кого нам ждать кавера на Алсу? Ваши предположения не озвучивайте где-нибудь, а мы будем слушать третье место чарта, где сегодня песня этого самого артиста. Счастливчик на радиодаче.
0: Номер 3.

0: четвертого места. Эта песня за неделю поднялась сразу на две строчки и вернулась в тройку лучших. Надеюсь, задержится здесь на подольше. В эфире «Радио Дача». Слушаем хит Полины Гагариной и Сергея Лазарева «Happy End». Песня 11 недель с нами в чарте. За это время с ней много разных вещей успела случиться. И лидером хит-парада была, и уверена, вниз шла. Мы думали, уже все вылетит. Но талантливая работа мастодонтов отечественной эстрады просто так не сдается. Желаем хиту Сергея и Полины покорить еще много музыкальных вершин. Мы подошли с вами к моменту прослушивания премьеры хит-парада. Сегодня у Натальи Подольской и официального голоса «Радиодача», который вы слышите в среднем раз в 4 минуты, состоялась премьера нового мини-альбома «Сестра». Туда вошли 5 песен. Главную композицию артистка посвятила своим сестрам, а одну из них, Юлиану, еще и в клипе сняла. Всем советую посмотреть, но для начала послушать премьеру в «Горячей десятке».
1: Премьера на «Радио Дача».
2: Всем привет, это Наталья Подольская, и я хочу вам рассказать о своем важном творческом событии. У меня вышел альбом, который называется «Сестра», и заглавная песня на этом альбоме называется так же. Для меня эта песня очень важная, очень личная. У меня есть сестра-двойняшка и старшая сестра, и мне кажется, что это особенная связь, которую любящие люди имеют между собой. И очень мало песен о сестрах, а они должны быть, потому что я своих люблю очень-очень сильно. Я желаю вам хорошего прослушивания и надеюсь, что она тронет вашу душу.

0: на востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
1: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Хавейл Дарго? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Хавейл Дарго надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Хавейл Сити и убедитесь сами.
2: Возрастное ограничение 13+.
3: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
4: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, Майсол Висар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Майсол Висар. Обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Сол Висар.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом. Кошмар.

0: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Ольга Зарубина.

0: Популярные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+.
2: А вы уверены, что знаете обо всех своих деньгах? У миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но где они находятся и сколько их накопилось? В программе «Подушка безопасности» на радио «Дача» вместе со Сбербанком расскажем, как найти эти деньги и узнать, сколько их. С 7 по 18 сентября поговорим о средствах накопительной пенсии просто, понятно и без лишних сложностей. 16+.
3: Александр Петров снова зажигает огни легендарного Форда.
4: Погнали!
3: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон с 13 сентября в 21:00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
5: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель Титаник Делюкс, гольф Белек. Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин,

начинается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: осень на Радио Дача. Горячая десятка. Горячая десятка на Радио Дача.
1: 9 позиций чарта позади. Призеры недели известны, страсти накалены до предела. Хотя кого я обманываю? Постоянным слушателям «Горячей десятки» все давно уже известно. Первое место по итогам 7 дней 2 недели подряд занимает Филипп Киркоров с хитом «Луиза».
0: Номер 1.
2: Горячая десятка. Слушайте в пятницу в 7.

0: Король эстрады недавно на своем концерте дал фанату почувствовать себя настоящей звездой. Парень стоял с табличкой «Хочу спеть с вами». Филипп пригласил его на сцену, и номер удался. Несмотря на то, что зритель знал только текст припева одной из песен Филиппа, это не помешало ему насладиться моментом. А на забытый текст артист отреагировал в привычной для себя манере, сказал: «Ну, припев-то каждый дурак может». Я уверен, текст этого хита знаком всем от первого до последнего слова. Луиза на радиодаче. Первое место горячей десятки.
1: Нижний

0: давить прямо-таки настроение, потерять волю, отдаться чувствам и вообще, быть может, даже отказаться от каких-либо принятий решений в своей жизни. Пусть все идет своим чередом. Это я все про вечер пятницы говорю, друзья. Он у нас на радиодаче ожидается весьма динамичным. Вот только что группа «Шпильки» это доказывала. Хитов, под которые будет хотеться зажечь, впереди много. Скоро послушаем Дмитрия Маликова, группу «Республику» и «Любэ» на радиодаче. Никуда не уходите.
1: Погода. Спонсор прогноза погоды – торговый комплекс «Балтия». Сегодня в Волоколамске легкий ливень, температура плюс 12 градусов. Ветер западный 5 метров в секунду. Давление 761 миллиметр ртутного столба. Завтра пасмурно, плюс 8, плюс 14 градусов. Ветер западный 5 метров в секунду.
2: Планируете ремонт? Строите дом? Или хотите облагородить ваш участок? Торговый комплекс «Балтия» – ваше универсальное решение. Все для строительства, ремонта и благоустройства в одном месте. Десятки тысяч товаров и решений. Быстрая и надежная доставка. Только проверенные бренды. «Балтия» – хозяйство в гармонии с собой и миром. Красногорск, 27-й километр Новорижского шоссе, владение 2.
3: Реклама. Москонцерт приглашает в мир великого балета. На сцене Москонцерт-холла шедевры мирового балета в исполнении театра классической хореографии под руководством Элика Меликова. «Ромео и Джульетта», «Кармен», «Лебединое озеро», «Копелия» и «Спящая красавица». Пять вечеров, любовь, страсть, сказка и красота классического танца. С 5 по 27 сентября в Москонцерт-холле, Каланчевская, 33. Билеты на сайте Москонцерта, mosconcert.moscow.
4: Время сильных брендов. Медиахолдинг «Новое радио». Сеть популярных радиостанций с максимальным охватом и высокими рейтингами. Что получаете вы? Оперативность исполнения, индивидуальные тарифы и безупречный сервис от топовых маркетологов индустрии. Креативные, эмоциональные и психологические, творческие и образные приемы в создании рекламы. «Новое радио». Качество, которое конвертируется в продажи.
5: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8 966 138 138 4.

0: ничего, время пройдет, все раны на сердце будут залечены, и никто уже и не вспомнит, кто в этой ситуации был виноват, и был ли такая роль вообще кем-то исполнена. А студио с хитом «Она не виновата» завершает очередной диско-час в эфире «Радио Дача». Далее нас ждет еще два подхода длиною 60 минут, в которые мы будем танцевать, отрываться от всей души и наслаждаться хорошей музыкой. До финала часа не пропустите хиты Ирины Аллегровой, Нюши и Чинконга на «Радио Дача».
1: Дачные объявления. Песня года на «Радио Дача».
2: По выходным в 3 часа дня по московскому времени вспоминаем музыкальную историю нашей страны.
1: И дарим вам лучшие выступления любимых артистов.
2: Слушайте легендарную «Песню года».
1: Только на «Радио Дача».

0: выгодно просто так. Изучите все условия кредита на сайте bbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВ-банк». Лицензия ЦБ РФ номер 841.
1: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 56 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Неоферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
4: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
3: Михаил Шуфров.

0: артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+.
2: Современные подходы к вашему огороду. Расскажем, покажем и откроем все секреты. Смотрите программу «Огород с Блокиным Мечталиным» каждый день в 19:00 на телеканале «Усадьба» для зрителей старше 12 лет.
3: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Кристина. Я звоню вам из города Москвы. Передаю привет всем своим дорогим и любимым родственникам, которые живут в Санкт-Петербурге. А в частности, передаю привет своим сестрам и братьям. Это Денис, Наташа, Маша, Женя, Таня. И желаю всего-всего самого доброго. Всех целую. Спасибо большое, радио «Дача».

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Live Arena.
1: Юбилейный фестиваль радиодача «Удачные песни». Участница музыкального праздника
0: Юлианна Караулова.

вовсе для дельфина. Вы, собственно говоря, у дельфина спросите. Может быть, ему нравится отстать от своей стаи и жить несколько отлично от них. Бывают и такие случаи. Но надеемся, если это все-таки для дельфина действительно была беда, она как-то не сильно его опечалила, позволила ему продолжить жить дальше, невзирая ни на что. У нас на радиодаче мы будем танцевать, невзирая ни на что, под хиты «Акулы», Стаса Пьехи и Полины Ростовой. Далее. Никого не пропустите.

0: Продолжает наш второй диско-час в эфире «Радио Дача». Мысль песни проста. Если сейчас на вашу долю выпадает необычайно много каких-то неприятностей, не переживайте. Чем сильнее дождь, тем скорее будет солнце. И значит, и ваши проблемы улетучатся, глазом моргнуть не успеете. Доверьтесь мне и Кате Лель в эфире «Радио Дача». До финала часа также не пропустите удачный момент, где мы исполним заявку нашего слушателя. И классные хиты Настасьи Самбурской и Жени Белоусова совсем скоро.
1: Реклама. Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Александр Шоуа и группа «Непара».
2: Полина Гагарина.
1: Артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
2: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Кристина. Я хочу передать привет своим друзьям. Это Никите, Снежане, Коле, Владу. Хочу пожелать здоровья, успехов в учебе. И поставьте, пожалуйста, песню Дмитрия Маликова. Спасибо, радио.

0: предлагаю назначить хит дискотеки аварии «Опа» гимном программы «Диско Дача» на радио «Дача». Мне кажется, эта песня отлично символизирует то настроение, которым мы хотим с вами поделиться. И надеюсь, вы как раз его прямо сейчас и разделяете. Вот ребята из группы призвали Геннадиев, Дмитриев, Тань, Маш всех танцевать. И вся эта группа людей поднялась и отправилась в пляс. Тем более, что до финала нашей программы немного времени остается. Нужно успеть зажечь от души под композиции группы «Рок Острова» Наташи Королевой и Кармен Далее на радио «Дача».
1: Погода. Спонсор прогноза погоды – торговый комплекс «Балтия». Сегодня в Волоколамске ясно. Температура плюс 11 градусов. Ветер западный – 5 метров в секунду. Давление 761 миллиметр ртутного столба. Завтра пасмурно. Плюс 8, плюс 14 градусов. Ветер западный – 5 метров в секунду.
2: Планируете ремонт? Строите дом? Или хотите облагородить ваш участок? Торговый комплекс «Балтия» – ваше универсальное решение. Все для строительства, ремонта и благоустройства в одном месте. Десятки тысяч товаров и решений. Быстрая и надежная доставка. Только проверенные бренды. «Балтия» – хозяйство в гармонии с собой и миром. Красногорск, 27-й километр Новорижского шоссе, владение 2.

0: дача. Реклама.
1: Москонцерт приглашает в мир великого балета. На сцене Москонцерт-холла шедевры мирового балета в исполнении театра классической хореографии под руководством Элика Меликова. «Ромео и Джульетта», «Кармен», «Лебединое озеро», «Копелия» и «Спящая красавица». Пять вечеров. Любовь, страсть, сказка и красота классического танца. С 5 по 27 сентября в Москонцерт-холле. Каланчевская, 33. Билеты на сайте Москонцерта mosconcert.moscow.
0: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8 966 138 138 4.

0: вашим оружием сегодня были зажигательные движения и хорошая музыка, динамичная танцевальная музыка, то спешу огорчить, действительно, через 10 минут вы будете обезоружены, потому как программа «Диско-дача» подходит к своему завершению. Но вот что касается классных песен, они, конечно же, в эфире «Радиодача» остаются. Но из программы «Диско-дача» прощаемся ненадолго, завтра вечером она вновь ворвется в ваши динамики и поднимет настроение до невиданных ранее высот. Не пропускайте.
1: Реклама. Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 миллионов 619 тысяч рублей. Джак Т9. Победитель премии «Внедорожник» года 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru. Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Ольга Зарубина.

0: артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: Диско-праздник начнется завтра в 8 часов вечера по московскому времени.
1: 3 часа подряд в эфире только диско-хиты.
0: Это «Диско-дача».
1: До новых диско-встреч на «Радио Дача».
0: На «Радио Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, любимая радиодача. Меня зовут Дана, я из поселка Межозерный. Хочу передать привет своей любимой бабушке и заказать для нее песню Буйнова. Своей бабушке хочу пожелать счастья и здоровья.

это еще уметь нужно. В 20 лет ведь думаешь, что каждый встречающийся на твоем пути человек — это и есть именно он, та самая судьба, с которой вы до конца жизни будете вместе. А это потом уже оказывается, что в бытовых ситуациях бывают разногласия, характеры очень разные, интересы меняются с возрастом. И вот умение не растерять ту нежность своей души, мне кажется, очень важным качеством любого человека. Если вы доброго человека в летах увидели, он точно человек хороший. Это Валерия на радиодаче с хитом «Нежность моя». Далее будем слушать хиты Иванушек Интернешнл, Люси Чеботиной и Шамана на радиодаче.

Дамы нуждаются во внимании, и совершенно неважно, каким способом вы его продемонстрируете. Цветами ли, или, например, двумя билетиками на юбилейный фестиваль «Радио Дача. Удачные песни». Тем более, что там будут все любимые артисты вашей второй половинки, я вас уверяю. Увидим 26 сентября на сцене «Лайф-арены» в Москве Люсю Чеботину, Николая Баскова, Филиппа Киркорова, Стаса Михайлова, Юлиану Караулову, группу «Комбинацию», группу «Корни», еще более 25 любимых артистов «Радио Дача». Ждем и вас. Занять удобное место всегда можно на сайте удачныепесни.рф для зрителей старше 12 лет.

0: если вам хочется погрузиться в интересы человека, узнать, какие мыслительные процессы происходят в его голове в эту самую секунду, узнать, что он любит, чем наслаждается, какую природу считает красивой и от каких животных фанатеет, то это действительно, друзья, любовь, потому как вы хотите создать некий общий мир, в котором будут учтены и интересы второй половинки, и ваши собственные. Так, пририсуйте на картиночку рядом с любимой кошкой свою любимую собаку. Хитом Кристины Арбакайте завершаем очередной музыкальный час на Радио Дача, вместе с которым завершается и моя смена в эфире. Далее в течение 8 часов будете только вы и хиты. Никуда не уходите, оставайтесь в компании Радио Дача.
1: Реклама. Радио Дача представляет 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио Дача отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Михаил Шуфутин.

0: артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+. Сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль радиодача «Удачные песни». Участник музыкального праздника
0: Андрей Державин.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, любимая радио «Дача». Меня зовут Вера, и звоню я вам из славного поселка Старый Городок. Спешу передать свой ласковый, теплый привет дражайшему супругу Максиму Степину. Хочу пожелать ему ясных, светлых, солнечных дней. Отправляю ему свои лучи любви, добра и признательности. И пусть для него прозвучит песня исполнения Татьяны Булановой. Благодарю вас, любимая радио «Дача», и хорошо там.

Радиодача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

голова моя седа, зимы мне нечего пугаться, не только грусть.

утро, шепчу спасибо ягодам, и никому их не отдам, мои года.

0: Энциклопедия народной мудрости Марины Федункин.
1: Суровая русская осень, удивительно. Она включает в себя сразу все четыре времени года.
0: Это радио «Дача».

0: передача представляет 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
1: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
0: Александр Шоуа и группа «Непара».
1: Полина Гагарина.
0: Артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

Передача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Радио Дача.
1: Уже другая в комнате, где тень моя еще с твоею не простит.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачный

0: «Передача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
1: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
0: Ольга Зарубина.

0: артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: Энциклопедия народной мудрости Марины Федункин.
1: Если вы белая и пушистая, значит, вам пора в солярий и на эпиляцию.
0: Это «Радио Дача».

0: Удача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.
1: В суматохе дня, не отрицая, говорю себе, но...

0: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Михаил Шуфутинский.

0: артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+.